0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: Music. Говорит Москва. Мото Москва представляет
1: новости автомото мира.
2: Привет, дорогие мои, на волнах Моторадио Андрей Проректор с новостями Мото Москвы. Наше главное событие уже несколько недель подряд – это битва за бензин. Дело в том, что во всех регионах, в которых я бывал, наблюдается сложность с этим ископаемым, переработанным видом топлива. А мотоциклы, в отличие от автомобилей, зачастую имеют еще и небольшой запас хода, что превращает эксплуатацию машины в гораздо более логичное решение, чем эксплуатацию мотоцикла. Однако вернемся к нашим баранам. Что же у нас реально происходит? По факту, заправить мотоцикл можно практически на всех заправках, на которых присутствует топливо, поскольку при формировании традиционной очереди мотоцикл может заехать с обратной стороны и проехать к свободным пистолетам, потому что далеко не все они заняты, и очередь обычно двигается так, что перекрываются те или иные колонки. Вот уж действительно я пожалел, что у меня нету дизельного мотоцикла, потому что уж дизель-то в доступе абсолютно везде. В прошлых выпусках я рассказывал, что в ситуации с этим бензином я съездил с друзьями в Беларусь, прокатился через Минск, побывал в Гродно. В общем, провел время с пользой. Однако есть нюанс. До границы с бензином есть некоторые сложности. Совсем-совсем маленькие, но для мотоциклиста вполне решаемые. Несколько заправок подряд бензина не было совсем. Потом были большие очереди, но ближе к границе ситуация налаживается. Это обстановка на полторы недели назад. А вот что было буквально позавчера? Сейчас расскажу. Суздаль Блюз фестиваль, который проходит в одноименном городе, который проходит 18-й раз. Подумать только, фестиваль проходит дольше, чем я езжу на мотоцикле. Представляете, я первый день сел на мотоцикл, а фестивалю к тому моменту было уже 2 года. Так вот, этот фестиваль является достаточно знаковым для огромного количества мотоциклистов. Он выделяется тем, что собирает совершенно нереальное количество участников. По его территории можно ходить целый час, просто ходить, гулять и все равно ни разу не пройти по одному и тому же месту. Действительно, очень крупная площадка, очень великолепная прям-таки представленность мотоциклетными сообществами, предпринимателями и так далее. Я, например, обратил внимание, что многие коммерческие организации имели по 2 шатра. То есть один шатер в клубной зоне, там, где они принимают гостей, знакомятся, кушают и так далее. И второй шатер – это уже торговая зона, но больше, так понимаю, она настроена не на торговлю, а на некотором роде позиционирование в мотомире своей торговой марки. Во всех шатрах президенты, руководители. Такой бомонд, я вам скажу честно, это действительно мероприятие, которое стоит посетить, если вы хотите не просто провести время, но и познакомиться с большим количеством людей. Я могу сказать, за каждые 10 метров я встречал какого-нибудь интересного знакомого, заслуженного, известного или просто классного парня. Ну и еще один из секретов популярности данного фестиваля. Это географическое положение. Фактически вы можете объединить поездку в Суздаль, в которой я рекомендую съездить абсолютно всем. Это очень красивый старинный город с 1000-летней историей, с огромной культурной составляющей, плюс большое достаточно направление по искусству, по каким-то событиям, которые могут быть интересны не только в рамках классического посещения Золотого кольца, это и художественные выставки, и музыкальные мероприятия, например, в эти выходные проходил фестиваль Дениса Мацуева. Это, если что, про классическую музыку. Так вот, ехать до Суздаля всего 200 километров. Ну, плюс-минус, в зависимости от того, откуда вы стартуете из Москвы. Естественно, я рассказываю в первую очередь для обитателей московского региона. 200 километров – это меньше бака. Соответственно, вы можете не заправляться на протяжении всего пути. Однако для меня было действительно серьезным открытием, что и туда, и обратно заправки были, на них был бензин, и всех спокойно заправляли до полного бака. Для меня это в текущих условиях явилось действительно каким-то шоком приятным. Я думаю, ого, вот это да. Ну и без очереди, спокойно, я заправился, там буквально там пара машин, я даже не полез. В общем,

0: чем впереди еще несколько достаточно знаковых фестивалей. Мотостолица в Петербурге, там же Питер Мотофест. И рядышком будет проводиться фестиваль, рядышком, конечно, по датам, будет проводиться фестиваль Балтик Ралли. Ну, хоть переезжай в северо-западный регион, если учитывать, что и вторая мотобухта где-то там, если что, мотобухта, напоминаю, это фестиваль, который пройдет на следующей неделе в Мурманске. В Мурманской области охватит сразу несколько знаковых точек. Это и Териберка, и полуостров Рыбачий, и другие важные вехи, важные точки региона. Проводит это все Максим Падучий, Белов. Так что, если вдруг вы не работаете или у вас длительный отпуск, вам нужно двигаться по северо-западному региону. Говорят, даже топливо по пути есть. Но вот у самого у меня пока что проверять возможности нету. Доверимся слухам. Вообще сейчас на дворе июль, и это место, когда все замирает. В некотором роде мотоциклисты выходят на такой режим чиллаута, все разъезжаются, в Москве пусто, и можно фактически наслаждаться тем самым летом в Москве. Но, боже мой, почему именно в июле начались такие сложности с погодой? У нас то затопит дождями по несколько дней, то жарит за 30 градусов. Все-таки, наверное, климат немножко меняется, и я надеялся, что климат изменится, что мы будем дольше ездить на мотоциклах, а не то, что у нас будут такие вот качели, как будто погода управляет какой-то психоделический чувак. Ну и вторая часть выпуска обязательно будет посвящена мотопарламенту. Дело в том, что после его создания уже прошло 2 заседания. Для тех, кто не в курсе, напомню, что мотопарламент – это орган, который формируется из мотоциклистов из разных регионов, сообществ, производителей, экспертов, спортсменов. И призван он обозначить власти те необходимые законодательные инициативы, те необходимые изменения, которые очень волнуют все мотосообщество в целом. Естественно, в первую очередь нас волнуют такие вещи, как технический регламент, это дуги, это внесение изменений в конструкцию, которые сейчас находятся на самом деле просто на паузе. Но в любой момент нас могут начать штрафовать за то, что мы установили кофр или дополнительный свет. Конечно, это несправедливые тарифы на платных дорогах. Это совершенно конские тарифы для производителей мотоэкипировки в России, которые не позволяют им конкурировать с ввезенными в черную китайскими аналогами крайне низкого качества. Вне всяких сомнений, это дорожная разметка, разделители, которые выглядят и являются очень опасным элементом дорожного покрытия, ограждения и многое другое. Ну, подведя небольшие итоги вот этих вот первых заседаний, я могу сказать вот что. Уже направлены законопроекты, в письма сформированы рабочие группы. В настоящий момент Сергей Михайлович Миронов и другие депутаты выступили с инициативой о внесении изменений в правила осуществления ремонтных работ дорог, в изменение регламентов, например, изменение состава дорожной разметки, о, аллилуйя, и введение дополнительной полосы, которая будет располагаться по нижней части дорожного ограждения. В настоящий момент это вообще никак не регулируется. Та самая полоса, которая закроет расстояние, в которое затаскивает ножки и ручки байкеров и жутко всех травмирует. Аналогичная история и с тросовыми отбойниками. Там нужно добавлять дополнительную полосу. Это распространенная мировая практика, просто где-то на это не обращают внимания. Ну, а по платным дорогам идет планомерная работа. В настоящий момент понятно, что у нас уже все изменения подготовлены, но для того, чтобы их оформить в полноценную законодательную инициативу, нужно провести соответствующие согласования с всеми министерствами и ведомствами. В настоящий момент Дмитрий Гусев, депутат Государственной Думы и член мотопарламента, обратился в Министерство транспорта с просьбой рассмотреть возможность внедрения дополнительной категории для мотоциклистов. Дело в том, что сейчас тарификация мотоциклистов происходит как автомобилей исключительно по той причине, что отсутствует специализированная категория для мотоциклов. И мы платим за платные дороги, как за автомобиль с прицепом высотой до 2 метров. То есть это несправедливо, нелогично и должно должно быть исправлено. Это явно правовая коллизия, за которую мы бьемся много лет. Вот, пожелайте нам успехов, друзья, а еще лучше присоединяйтесь, если ваше сообщество желает стать частью мотопарламента и тоже принимать государственные решения, выйдите с нами на связь. Ну а для вас вещал Андрей Проректор с новостями Мото Москвы.
1: Говорит Москва.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.

I'm emotionally.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Конфликтный, прямо скажем, этот денек был в мировой истории. 16 июля 1054 года неудачей завершились в Константинополе переговоры между куриями Рима и Константинополя о сферах влияния в Южной Италии, но также и по ряду теологических вопросов. Что было важнее, нетрудно догадаться, так как с теологическими, то есть религиозными, догматическими вопросами как-то умудрялась церковь разбираться последние 500 лет. А вот с получением денег от богатых приходов Южной Италии как раз и возникла заминка. И тогда посланник Папы Римского Льва IX, кардинал Гумберт, положил на алтарь собора Святой Софии папскую буллу с анафемой в адрес константинопольского патриарха Михаила Кирулария. Патриарх не остался в долгу и, в свою очередь, проклял посланника и всех членов его делегации оптом и в розницу. В этот день христианская церковь разделилась на две ветви – католическую и православную. Вновь, как и всегда, личные амбиции возобладали над здравым смыслом, что прискорбно. Никогда, уважаемые радиослушатели, не позволяйте сиюминутным интересам овладевать вами. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Where rock music lives.

0: Друзья, мы организаторы фестиваля «Псков Дача Пати» приглашаем вас на наш фестиваль, который пройдет с 17 по 19 июля в гостеприимном городе Псков. Вас ждет 3 дня замечательного праздника, прекрасная музыка, возможность обнять своих лучших друзей и, конечно, вкусная еда. Надеемся на хорошую погоду. Псков Дача Пати 2026. 7-й мотофестиваль. Ждем всех.
1: Подробности на странице фестиваля ВКонтакте. Женский ответ на моторадио.
2: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
1: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на моторадио.
2: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
3: Запутанная история. Как это верно, Ватс?
4: Экстремальный автомобильный спорт.
5: Практики бездорожья. Единственная передача на радио «В уме и вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
6: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.
7: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
8: Моторадио.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: мотофестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: Есть задачи какие-то лично у вас, может быть, которые никому нельзя передать, делегировать? То есть приходится самому?
2: Да, к сожалению, я мечтаю найти помощника, который помогал бы мне в работе со спонсорами. Ни одного спонсора за 15 лет не привлек ни один сотрудник организации.
1: То есть все на ваших плечах.
2: Я просто, да, я это не верил. Я одних людей приглашал, других. Ни у кого не получается. Это вот одна из таких вещей.
1: То есть вы приходите в Райффайзенбанк и говорите, то есть не вы, а от вас люди приходят и их всех выгоняют. Ответ, вы говорите, да. Ладно, я зайду сам. Заходите, мне нужно там 1 000 000 евро. Они говорят, ну слушайте, что-то вы симпатичный такой. Давайте.
2: Возьмите 1,5. Такое было, Саша, до 18 года. Сейчас и мне отказывают в 95 случаях.
1: Понятно, да.
2: К сожалению, по законам и Ленинградской области, правительства, которые нам помогают всегда частично. И ты должен остальные средства, которые нужны, привлекать, да. Поэтому спасибо, что люди, которые приходят к нам продавать еду на фудкорты, торговцы, они вносят своей копеечкой вклад в общее дело фестиваля. Каждый человек, который купил маечку, значочек, это, поверьте, это ваш вклад в развитие фестиваля. Мы очень признательны.
3: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг.
0: Приходите.
4: Моторадио. Where rock music lives.

0: есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: «Мото-Москва» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
3: Моторадио. Come ride with us.

0: motoevacuator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Слушайте, а вы как-то какое-то напутствие, беседа какая-то, прежде чем поехал? Или просто свечку ставите, перекрестился?
2: Да, с Богом. Я думаю, что да, много вопросов и каких-то моментов оно всплывет, появится с наработкой опыта, да, и возможно там в следующий раз я какие-то более развернутые ответы смогу дать, но пока мы тоже еще себе задаем много вопросов, на которые пока ответов нет, или там мы их себе придумали, но пока еще их не проверили.
1: Слушайте, а тарифную сетку разработали уже? Вы ориентировались на какие-то аналогичные? Ну, потому что, ну, нельзя выходить с бизнесом и прямо сразу там в два раза дороже, чем у конкурентов. И дешевле тоже как-то. Вот как тут?
2: Слушайте, здесь я бы сказал так, что Harley вообще штука не дешевая, да, это даже если говорить не только про покупку, но и про обслуживание. Поэтому тарифную сетку мы разработали, посмотрели, исходя из того, сколько стоит обслуживание.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании Точка Б. Подробности в интернете.

Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль Baltic Rally с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России «Туризм и гостеприимство», президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дозденко. Мотоклуба «Дом». Титульный спонсор «Спейси парк». Категория 6+.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
3: При дружеском участии компании «Евроавто».

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 343 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 30 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 3 человека. Ранения различной степени тяжести получил 31 человек, в том числе 4 детей. По мототранспорту за сутки всего 9 ДТП, пострадали 4 человека. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
4: Чем дальше в лес, тем меньше АЗС. Моторадио.

0: Моторадио представляет
1: непридуманные истории.
2: Всем слушателям Моторадио привет из столицы нашей родины, города-героя Москва. С вами Мотоклуб Хост Александр Рыжий. Вы слушаете непридуманные истории. Этот двигатель не отличался выдающимися показателями и рекордными спортивными достижениями. Он просто верно служил своим покупателям и компании, спасая ее в самые непростые времена. Хотя мотоциклетным бизнесом в компании BMW занялись от безысходности, после поражения Германии в Первой мировой войне под запретом оказалось производство авиамоторов. Нельзя сказать, что это отделение процветало. Нет, все признавали превосходное качество двухцилиндровых баварских оппозитов. Вот только слишком уж они оказались дорогими. Решение напрашивалось само. В дополнение к двухцилиндровым выпускать удешевленную одноцилиндровую модель. Причем конструкторы BMW стремились к максимальной унификации всей линейки, так что одноцилиндровый аппарат у них получился не совсем обычным. Он представлял собой как бы оппозит, у которого отрезали один цилиндр, а второй повернули на 90 градусов вверх. Это позволило сохранить фирменную компоновку. Продольное расположение коленвала, коробка передач, пристыкованная к мотору сзади, а передач на заднее колесо валом. Ничего общего с обычной практикой, когда коленвал расположен в раме поперечно. Первый мотоцикл этой схемы, 250-кубовый шестисильный BMW R39, дебютировал в 1925 году. Впрочем, он отличался довольно высокой для своего класса ценой, так что популярности он не снискал. За два года удалось продать всего 855 машин. Вторая попытка состоялась в 1931 и была куда лучше просчитана с точки зрения рыночных перспектив. На этот раз специалисты компании нацелились на 200-кубовую нишу. Тогда мотоциклы такого рабочего объема не облагались налогами. Ими можно было управлять без водительского удостоверения. Конечно, новый BMW R2 был дороже конкурентов, но уже не намного. И было видно, что есть за что переплачивать. Шестисильный верхнеклапанный двигатель, разгонявший аппарат до вполне приемлемых в 30-е годы 85 км в час, он отличался хорошей экономичностью и, как вскоре показалось время, приличной выносливостью. Исключительной прочностью обладала и ходовая часть, конструктивно такая же, как и на оппозитах. Дуплексная рама из штампованных элементов, жесткая задняя подвеска, своеобразная рычажно-рессорная вилка спереди. Владелец BMW R2 мог свысока поглядывать на обладателей других 200-кубовых аппаратов, и не только из-за престижной марки. Ведь он, к тому же, был освобожден от таких рутинных операций, как смазка и подтяжка цепи, смешивание масла и бензина. Ну а за 5 лет компания продала 15 300 таких мотоциклов. BMW R2 стал самой популярной моделью марки. Поэтому к проектированию наследника подошли со всей ответственностью. Двигатель разработали практически заново, с оглядкой на унификацию с 500-кубовым оппозитом. Поэтому он стал длинноходным, 60 на 68 мм против прежних 63 на 64. Максимальная мощность выросла с 6 лошадей при 4000 оборотов в минуту до 8 лошадей при 5400 оборотах в минуту, несмотря на снижение степени сжатия с 6,7 до 6 ровно. На переднем мыске коленвала располагался генератор весьма солидный по тем временам мощности, аж 60 Вт. Через однодисковое сухое сцепление мотор был соединен с трехступенчатой коробкой передач уже с ножным переключением, которое, кстати, было продублировано ручным рычагом. Основу ходовой части составляла трубчатая дуплексная рама, собранная на болтах. А задняя подвеска оставалась той же самой, жесткой, но спереди уже стояла телескопическая вилка, правда, без гидроамортизации. Новая модель под индексом R20 сменила на конвейере старый R2 в 1937 году и поначалу полностью оправдала надежды своих создателей в коммерческом плане. Увы, вскоре немецкие законодатели снизили планку для безналоговых и бесправных мотоциклов с 200 кубиков до 100. Впрочем, специалистам BMW не пришлось долго искать выход. Он был фактически перед глазами. Увеличив диаметр цилиндра с 60 до 68 мм, они получили 10-сильную 250-кубовую модификацию R23, которая пошла в серию в 1938. Так удалось получить более мощную машину, которая сразу же стала пользоваться хорошим спросом, чуть ли не с задаром. Ведь степень унификации по деталям с двигателем в 500 кубиков, тем самым оппозитом, имевшим ту же размерность 68 на 68, стала еще выше. Во время Второй мировой BMW R23 избежал массового призыва на военную службу. Вермахт счел его слишком дорогим, но зато он сыграл ключевую роль в послевоенном восстановлении Германии. Поначалу союзники были настроены в отношении поверженного врага предельно жестко. Слишком уж яркий был недавний пример, когда немцы, окрепнув после поражения в Первой мировой, отринули все договоренности и весьма быстро нарастили свой военный потенциал. Поэтому руководители стран-победителей вполне серьезно рассматривают планы полного уничтожения тяжелой промышленности в Германии и превращения ее в аграрную полуколонию. Конечно, реального в этом планах было мало. Промышленную державу можно превратить в сельскохозяйственную лишь за счет потери населения, граничащих с геноцидом. Но спасли страну от этой участи не гуманные соображения, а быстро обострившиеся разногласия между теперь уже бывшими союзниками, которые стали рассматривать доставшуюся им долю поверженного Рейха не только как некоторую буферную зону, но и как ценного сателлита в грядущей Третьей мировой. Состояние концерна BMW в 1945-м было более чем плачевным. Его родной город Мюнхен англичане и американцы бомбили с особой ожесточенностью, как колыбель фашизма. Крупный филиал в Изенахе, где выпускали все автомобили и куда в 1941 году перебросили производство мотоциклов, оказался в советской зоне оккупации. В западной оккупационной зоне американцы намеревались полностью демонтировать все оборудование. Завод выживал, клепая кастрюли и сковородки, выполняя заказы по ремонту техники для победителей. Но вскоре начались послабления. В 1947-м предприятию разрешили выпустить 21-тысячную партию велосипедов, а затем собрать 100 мотоциклов BMW R23, в основном из довоенного задела деталей. Но об этом я вам расскажу уже в следующем выпуске. А пока с удовольствием напоминаю, что все выпуски подкаста можно прослушать в архиве радиостанции. А на сегодня это все. С вами были «Непридуманные истории», Александр Рыжий и Мотоклуб Хост. До встречи через неделю.
1: «Непридуманные истории» на Моторадио.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
4: Motor Radio. Get your motor running and head out on the highway.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Конфликтный, прямо скажем, этот денек был в мировой истории. 16 июля 1054 года неудачей завершились в Константинополе переговоры между куриями Рима и Константинополя о сферах влияния в Южной Италии, но также и по ряду теологических вопросов. Что было важнее, нетрудно догадаться, так как с теологическими, то есть религиозными, догматическими вопросами как-то умудрялась церковь разбираться последние 500 лет. А вот с получением денег от богатых приходов Южной Италии как раз и возникла заминка. И тогда посланник Папы Римского Льва IX, кардинал Гумберт, положил на алтарь собора Святой Софии папскую буллу с анафемой в адрес константинопольского патриарха Михаила Керулария. Патриарх не остался в долгу и, в свою очередь, проклял посланника и всех членов его делегации оптом и в розницу. В этот день христианская церковь разделилась на две ветви – католическую и православную. Вновь, как и всегда, личные амбиции возобладали над здравым смыслом, что прискорбно. Никогда, уважаемые радиослушатели, не позволяйте сиюминутным интересам овладевать вами. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Best

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Артмотогараж представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
4: Каждую пятницу в 3 часа дня.
5: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
6: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
7: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
8: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
9: Добрались все-таки до Смоленска.
10: Мотогруппировка Скототуризм.
11: Это Илья Шанин.
12: Это Антон Тульский у микрофона.
13: Дмитрий Васильев.
14: Поближе Лев из Болгарии.
15: С вами Олег Капхай.
16: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
17: Прямо даже это
18: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
17: Если
18: посмотри.
17: Там аккуратно пройти, посмотришь, там будет так. Вот, там дорога,
18: а дальше
19: не касается. Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
20: Моторадио. Get your motor running and head out on the highway.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Теплое охраняемое помещение с камерами. Надеемся, что все у нас сложится и сможем уже запуститься. Так что, кому актуально, приезжайте. Это Колтуши. Сколько там? 10-15 минут, по-моему, до метро буквально.
2: Некоторые тоже предлагают, ну, на севере города тоже хранение, но у них оно круглогодичное. И летнее в том числе. Они акцентируют внимание на том, что летом тоже эта услуга нужна бывает. Потому что человек может уехать там куда-то, улететь, не знаю, в другую страну, правильно?
1: Да, все верно. У нас оно тоже будет круглогодичное, просто поскольку мы сейчас застраиваемся, да, мы стартанем с сентября и начнем с зимнего хранения. Текущее перетекая, как это точнее правильно сказать, плавно перетекая в круглогодичное. Вот. Просто сейчас, если я объявлю, что у нас в принципе есть хранение, да, люди-то подумают, что мы уже можем брать на хранение, а пока нет. Угу. Скорее всего, с августа уже. Ну, там, чтобы точно...
2: А вы проверите, чтобы подкопа не было, чтобы никто там...
1: Там невозможно подкопать.
2: Не знаю, спрашиваю.
1: Две злые овчарки бегают, со всеми облизываются, целуются, но чужих гоняют прям.
2: Мотоциклы любят и никого не подпускают.
1: Да, все верно.
2: Ясно.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете.
3: Классика. Your lifestyle.

0: Друзья, мы организаторы фестиваля «Псков Дача Пати» приглашаем вас на наш фестиваль, который пройдет с 17 по 19 июля в гостеприимном городе Псков. Вас ждет 3 дня замечательного праздника, прекрасная музыка, возможность обнять своих лучших друзей и, конечно, вкусная еда. Надеемся на хорошую погоду. Псков Дача Пати 2026. 7-й мотофестиваль. Ждем всех.
1: Подробности на странице фестиваля ВКонтакте.
2: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
3: Группа «Битлз» на Моторадио.
4: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
5: «Apple Jam».
6: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
7: «Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Итак, большие мотоциклы, которые приезжают к вам из разных стран мира, преимущественно из Соединенных Штатов и Европы, наверное, да? Или наоборот, или как-то вот и не понял.
2: Понял, нет, первое место будет у нас, да, конечно, Штаты, второе место Япония. Так. Вот, Европа и все, что остальное тоже, наверное, на третьем будет месте. Сейчас еще пытаемся рассмотреть вариант Китая и Кореи, но оказалось достаточно сложно это. В Корее какая-то сложная логистика оказалась для мотоциклов. Машины люди возят, а мотоциклы, ну, нашли мы контрагента, который может нам помогать там с документами, с правкой, ну, с карго имеется в виду. Ну, спорное место. По поводу Китая сейчас как раз изучаем. Возможно, сможем еще из Китая возить. Имеется в виду не китайские мотоциклы, а нормальные.
1: А там ты анализировал рынок китайский? Там тоже много и Харлеев, и чего угодно, да?
2: Да, да. Но есть... интересно, пробную партию просто заказать. Придут там, не знаю, там 3-5 штучек посмотреть, если они действительно будут нормальные. И тюнинг, который мы видим на мотоцикле, окажется настоящий, а не китайский. Ну, в принципе,
1: они
2: почему
1: еще
2: нет?
1: Могут быть пропитаны идеологией китайской коммунистической партии. Это тоже надо учитывать, да. Посмотреть, нет ли там какой-нибудь пропаганды на нем.
2: И рамен еще, наверное, приедет в кафре. Было бы неплохо, кстати.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Rock Radio. Radio Station. Saint Petersburg.

don't human instruct by the name.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналист финансовый ассоциатив.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!

0: Ты его никак, только вот. Прямо несусь сбоку, если коснуться.
1: Если там аккуратно пройди, то...
2: Хроники путешествий.
3: Здравствуйте, вас приветствует Андрей Кретов, мотопутешественник, который живет в Финляндии, на мотоцикле старается ездить по разным странам. Продолжаю рассказ о моем мотоциклетном путешествии из Хельсинки в Афины, заездами в разные интересные мне места. В прошлых выпусках я рассказал о том, как начал свой день в курортном месте Златибор, в западной части Сербии. Это где-то между городом Ужица и границей с Боснией. Златибор не единственный курортный район в Сербии, но именно эти места воспеты в кинофильмах хорошо известного в России югославского и затем сербского кинорежиссера Эмиля Кустурицы. Правда, сам он родом из Боснии и считает себя выходцем из семьи так называемых босняков. В Златиборе я задумал пройтись пешком по пересеченной местности, что называется, осмотреться. Получив указание от работников здешнего турбюро, я сфотографировал весьма условную карту пешеходных маршрутов и направился на поиски некой стелы, от которой и должен был начаться мой пешеходный трек. Уже был 10 час утра и хорошая солнечная погода, но я продолжал себя ощущать весьма одиноким путником в окружении большого количества невысоких, живописных и не так давно отстроенных отелей. В какой-то момент я нагнал одну парочку. Они были постарше меня по возрасту, шли с палками для скандинавской ходьбы и небольшими рюкзачками за спиной. Продвигались в том же направлении, что и я. Вполне возможно, что они тоже следовали к той самой стеле. Я шагал чуть быстрее, поэтому оказался у стелы пораньше. На подходе прошел мимо множества еще закрытых сувенирных ларьков. От центра Златибора до этой стелы я шагал примерно 20-30 минут. Полагаю, что многие этими ограничиваются. Обелиск высотой не менее 10 метров был установлен в 1967 году как памятник в честь партизан, казненных немецкими войсками в этих местах в 1941 году. Возможно, поэтому или по другой какой-то причине это место еще называют холмом черепов. Отсюда открывается вид на холмистые просторы. Никаких указателей на маршрут я возле обелиска не обнаружил. Поэтому решил идти, куда глаза глядят. А глядели они на близлежащие высокие горы. По большей части это открытая местность, поэтому заблудиться должно быть сложно. Мне пришлось пройтись мимо нескольких новодельных строений, после чего обнаружил тропу, уходящую с проезжей части в какой-то перелесок. Начало этой тропы было обозначено условным знаком, и это придавало мне уверенности. Пройдя еще с полчаса, я наконец обнаружил первый текстовый указатель. Он указывал на то, что через 50 минут ходьбы я должен оказаться на вершине высотой в 1135 метров. И название этой вершины – Чукер. Указано было и название всей этой холмистой местности – Единый Бор. Все эти топонимы меня вполне вдохновили, и я пошел дальше. К вершине меня вела хорошо протоптанная тропа. Однако толп восходителей на ней не наблюдалось. Поднявшись повыше, оглянулся и увидел вдали, скорее всего, ту же самую парочку, что я нагнал еще в Златиборе.

0: столкнулся с группой одомашненных божьих тварей. В этот раз мой путь пересек табун лошадей. Этот вид местной флоры был более подвижен и абсолютно ко мне равнодушен. Все они непрерывно паслись, наклонившись к траве. Внимание на меня обратил лишь молоденький жеребенок. Он прям уставился на меня во все свои очи, прекратив поедание своего подножного корма. Я решил, что это вполне удачный момент для того, чтобы его сфотографировать. Как только я сфоткал, из этого табуна отделился один жеребец и неторопливым шагом направился прямо в мою сторону. Он не был там самым крупным или самым статным конем среди всех этих лошадей. Просто он оказался самым общительным. Подошел этот конь ко мне достаточно близко, на расстояние примерно вытянутой руки. Взглядом он пытался что-то мне сказать, но я не мог понять, что именно. То ли он спрашивал «ты кто?», то ли он интересовался, есть ли у меня что-то вкусненькое пожрать. Возмущение типа «ты что тут нас фоткаешь?» я не заметил. Потом я понял, он тоже решил мне попозировать. В результате получился неплохой портрет его морды. Остальные кони продолжали щипать траву. Когда я прошел мимо них и направился дальше, табун тоже снялся с места и пошел куда-то своим путем. Все это производило впечатление каких-то беззаботных мест. Коровы и кони здесь гуляли сами по себе, не требуя какого-либо сопровождения. Их пастух, вероятно, был занят чем-то более важным. Шагая все время вверх, я постепенно вышел к вершине. Она была обозначена деревянным крестом. Когда-то он возвышался над этой вершиной. Сейчас же этот крест был повален, и кто-то аккуратно прислонил его к камню. Этот камень до падения креста был его постаментом. Вокруг было множество симпатичных полевых цветов, что, вероятно, говорило о божественном присутствии на этой вершине. Вместо того, чтобы повернуть назад, я двинулся дальше, по хребту спускаясь вниз. Встретил поваленные указатели. Они указывали направление на еще одну вершину, до которой почти 2 часа хода. Но куда именно надо было идти, было не совсем понятно. Тропа впереди меня была единственной. Со временем она становилась уже и все менее заметной. В какой-то момент она исчезла полностью, и я уже шел сквозь высокую траву. Внизу по склону виднелись какие-то деревянные строения, похожие на небольшие сараюги, и они были в весьма хорошем состоянии. Я понадеялся, что к ним ведет тропа или даже дорога, которые меня куда-то выведут. Ничего такого я не обнаружил. Пройдя мимо этих сараев, я продолжал двигаться вниз. В конечном итоге спустился к реке. Вдоль этой реки вела какая-то заросшая травой колея. Я пошел по ней и вышел к открытому месту, уже в стороне от реки. Колея постепенно исчезла. Я опять шел по траве. В какой-то момент увидел вдали уже более четкую колею, и она вела куда-то к какому-то дому. Я направился в его сторону. По пути мне встретился очередной обелиск. Он тоже посвящен партизанам. Этот обелиск был в виде пирамиды, примерно в 2 метра высотой. Сложен он из такого природного камня. Когда-то на вершине этой пирамиды была пятиконечная звезда. Сейчас она была прислонена к подножию этой пирамиды, прям как тот крест на вершине. Еще я встретил брошенный легковой автомобиль. Он стоял вне дороги, прямо в луговой траве. Был этот автомобиль в весьма хорошем состоянии. На бампере висел достаточно свежий номерной знак. По своим формам он соответствовал эстетике 70-80-х годов. Ну, был он какой-то неопределенной марки. Ничего не говорил о том, что это авто заехало сюда недавно. Наоборот, вокруг была рослая и ничем не примятая трава. Скорее всего, этот автомобиль стоит здесь давно. Поодаль виднелось несколько деревянных домов. Они были покрыты тоже деревянной какого-то такого темно-коричневого цвета черепицы. Что-то типа небольшого хутора. Все это выглядело прям как декорация для какого-нибудь фильма Эмиля Кустурицы. Не хватало только людей. Место выглядело абсолютно обезлюдевшим. Я вышел на грунтовую дорогу и пошел по ней в надежде, что вот она меня куда-нибудь точно выведет. Шел я долго. Телефон мне подсказывал, что я иду правильно, замыкая круг. Слева от меня были склоны горы, на которой я только что побывал, поднимаясь на ее вершину по слабо так выраженному хребту. Сейчас я уже шел вдоль подножия этой горы, наблюдая даже проступающие сквозь заросли скальные участки. Дорога вывела меня к ферме, вокруг которой гуляли коровы, возможно, те же самые, которых я встретил на склоне. В следующем выпуске уже расскажу, чем этот мой однодневный поход завершился. Желаю всем хороших и интересных дорог. И до встречи на моторадио.
1: ты его никак.
2: Я только подожди, я подожди.

0: пронесусь сбоку, если как-то.
1: Если там аккуратно пройти, то...
2: Хроники путешествий.
0: А дальше не касается.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
4: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Конфликтный, прямо скажем, этот денек был в мировой истории. 16 июля 1054 года неудачей завершились в Константинополе переговоры между куриями Рима и Константинополя о сферах влияния в Южной Италии, но также и по ряду теологических вопросов. Что было важнее, нетрудно догадаться, так как с теологическими, то есть религиозными, догматическими вопросами как-то умудрялась церковь разбираться последние 500 лет. А вот с получением денег от богатых приходов Южной Италии как раз и возникла заминка. И тогда посланник Папы Римского Льва IX, кардинал Гумберт, положил на алтарь собора Святой Софии папскую буллу с анафемой в адрес константинопольского патриарха Михаила Кирулария. Патриарх не остался в долгу и, в свою очередь, проклял посланника и всех членов его делегации оптом и в розницу. В этот день христианская церковь разделилась на две ветви – католическую и православную. Вновь, как и всегда, личные амбиции возобладали над здравым смыслом, что прискорбно. Никогда, уважаемые радиослушатели, не позволяйте сиюминутным интересам овладевать вами. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Blues Radio.

0: мотофестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: Есть задачи какие-то лично у вас, может быть, которые никому нельзя передать, делегировать? То есть приходится самому?
2: Да, к сожалению, я мечтаю найти помощника, который помогал бы мне в работе со спонсорами. Ни одного спонсора за 15 лет не привлек ни один сотрудник организации.
1: То есть все на ваших плечах.
2: Я просто, да, я это не верил. Я одних людей приглашал, других. Ни у кого не получается. Это вот одна из таких вещей.
1: То есть вы приходите в Райффайзенбанк и говорите, то есть не вы, а от вас люди приходят и их всех выгоняют. Вы говорите, ладно, я зайду сам. Заходите, мне нужно там 1 000 000 евро. Они говорят, ну слушайте, что-то вы симпатичный такой. Давайте.
2: Возьмите 1,5. Такое было, Саша, до 18 года. Сейчас и мне отказывают в 95 случаях.
1: Понятно, да.
2: К сожалению, по законам и Ленинградской области, правительства, которые нам помогают, помогают всегда частично. И ты должен остальные средства, которые нужны, привлекать, да. Поэтому спасибо, что люди, которые приходят к нам продавать еду на фудкорты, торговцы, они вносят своей копеечкой вклад в общее дело фестиваля. Каждый человек, который купил маечку, значочек, это, поверьте, это ваш вклад в развитие фестиваля. Мы очень признательны.
3: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг.
0: Приходите.
4: Новая музыка на Моторадио.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 343 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 30 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 3 человека. Ранения различной степени тяжести получил 31 человек, в том числе 4 детей. По мототранспорту за сутки всего 9 ДТП, пострадали 4 человека. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Моторадио. Colors of rock. Your lifestyle.

0: Байки про байки и про байкеров от Алексеича. Мото М.
1: Приветствуем нашу уважаемую публику в эфирной студии. Александр Цыпин, и это радиостанция Моторадио. Напротив меня постоянный автор и ведущий программы «Байки про байки» Алексей Марченко. Алексеич, привет.
2: Добрый день.
1: Сегодня отметим тот факт, что мы последний раз встречаемся с Алексеичем перед масштабным мотофестивалем «Балтик Ралли». А так как Алексеич у нас традиционно возглавляет и руководит кастом-зоной, вся программа будет посвящена этому замечательному направлению в мотодвижении, в мотоциклизме, кастомизации. Ну а для начала дежурный вопрос. Как ты опасаешься предстоящего?
2: Ну, понимаешь, Саша, люди, которые занимаются организацией таких мероприятий, они наркоманы. Ну, вот эти вот эмоциональные, знаешь, вот нету никакого спиртного, который может это перекрыть, ничего. Вот эта вот суета перед фестивальная и после фестивальная, это взрыв эмоций. Там за 3-4 дня ты проживаешь как будто 3-4 месяца, блин, понимаешь? И поэтому, чем больше всяких неожиданностей, тем интереснее и как бы...
1: И страшнее.
2: Не страшно. Уже давно не страшно. Нет, ну всегда как бы напрягаешься. Но дело в том, что это такая приятный страх, как бы говорится, знаешь, без которого жизнь бы не была такой веселой и интересной. Знаешь, как это в фильме, помнишь, это «Последний индиан». Иногда... Нужно это выехать. Иногда у байкера 7 минут проезда на мотоцикле круче, чем жизнь у обыкновенного человека. Так вот и фестиваль. Вот. И получается, что сейчас мы скажем самое главное, и потом уже будем заниматься разжевыванием этих вопросов. Значит, инструкция для тех, кто привезет мотоцикл. Значит, первым делом вам нужно привезти мотоцикл. Игорь Иванович, мы на радио, я перезвоню. И, значит, первым делом нужно привезти мотоцикл. Те мотоциклы, которые уже договорены с доставкой, там уже все как бы оплачено, люди в курсе. Сейчас. Значит, и в этом случае, значит, что делаем? Привозим мотоциклы. Много людей звонит с разных городов. С Нижнего Новгорода звонили, с Москвы очень много людей звонит. И они должны вы должны приехать и найти, где кастом-зона находится. Если вы ее не нашли, значит, подходите к любому охраннику и спрашиваете, где кастом-зона. Если он говорит, я не знаю, попроси, пускай по рации свяжутся со старшим и покажут, где находится кастом-зона. Плюс у вас должны быть мои телефоны. Телефоны есть на сайте. На сайте Baltic Rally. Сайт очень хороший, информативный, но нужно немножко там потыкать. Но я там посередине где-то, в крайнем левом углу. Там есть мой телефон, мой email. Пишите. Единственное, что самое удачное время, это весь четверг до 4 часов вечера. Если вы это время привезете, это самое будет оптимальное время. После 4 будет автопати, и, скорее всего, меня не будет, но вы все равно приехать можете. Там будут стоять волонтеры, они вас примут, охрана, и запишут все данные. Значит,

0: Когда мотоциклы все приедут, мы их выстроим по номинациям, по размеру и по виду. Бояться не надо, подиум у нас будет низкий, то есть как в прошлом году, не так как раньше, там иногда чиркались днищем, теперь у нас плоский заезд будет и будет очень все хорошо. Вот. Обязательно от вас история про свой мотоцикл. В письменном виде или в устном можете пересказать, как его строили, где, и зачем и почему. И если есть информация, сколько это, если это сколько это стоило, то было бы интересно. В общем, потому что у нас мероприятие интерактивное, то есть я буду рассказывать про все мотоциклы. Желательно, чтобы вы сами рассказали про свой мотоцикл. Значит, у нас мероприятие идет пятницу, четверг, пятницу. Ну, в четверг людей нету. То есть мы заезжаем. В пятницу после обеда начинают, значит, посещать уже байкеры там и гости фестиваля. В субботу у нас награждение с 18.00 до 19.00. В этот момент все кастомайзеры должны присутствовать около своих мотоциклов, потому что будет известно, кто занял какое место, кому ехать на сцену, кому не ехать на сцену. И самое главное, тех, кто не получит мероприятие, это, ну, как бы, не получит какой-то приз. А им еще будет грамота вручаться за участие. Она тоже очень ценная, и ее нужно будет обязательно получить. Вот. Поэтому, значит, в воскресенье желательно, чтобы мотоциклы простояли до последнего, ну, то есть до финала желательно. И самое идеальное, конечно, забрать или вечером в воскресенье, или в понедельник утром.
1: То есть все-таки еще можно оставить будет на какое-то небольшое время, да?
0: Я просто рассказываю опыт последних последних пяти фестивалей. Кто-то приезжает в четверг уже с утра, а кто-то уезжает после обеда в понедельник. Это как бы нормально. Те, которые торопятся, и вот, допустим, там люди из Беларуси приехали, им надо уже в воскресенье рано утром стартануть, чтобы оказаться в понедельник на работе. Естественно, мотоциклы они могут забрать. Естественно, у нас будет такой этот лайфхак, что можно будет в субботу с 10 до 12 стать в очередь и поехать на прохват, и вернуться и опять поставить на кастом-зону. Ну, не кататься по городу, а вот сразу после прохвата поставить, потому что судьи пойдут где-то там с 3 до 4 часов. И потом час нужно, чтобы подписать все эти грамоты и подготовить призы. Поэтому обязательно прослушайте эту информацию. Это очень важно, чтобы мы там не терялись. И в заявочках вы должны написать все свои телефоны, чтобы, если куда-то вы потерялись, чтобы у вас можно было набрать. Есть люди, которые привозят в четверг и забирают в понедельник, и я их даже не вижу. Мы упаковываем в кофры или приматываем к мотоциклу грамоты и призы и отправляем людям эти мотоциклы. Такие тоже есть. Естественно, за них все время говорю я, естественно, призы получаю на сцене за них я, и, естественно, я их прикручу, и они уезжают к человеку. Люди работают, понятное дело. Так что вот основная информация.
1: Отлично, вернемся в студию совсем скоро, будьте с нами.

0: Замечательный Ван Хален на волне радиостанции Моторадио. Мы общаемся сегодня с замечательным, ну, много раз я говорю это слово, но оно объективно окрашивает нашего сегодняшнего гостя, нашего любимого постоянного автора ведущего программы «Байки про байки» и по совместительству руководителя кастом-зоны Алексея Марченко. Великолепного.
1: «Байки про байки» и про байкеров от Алексеича. Мото-М.
0: Прежде чем мы продолжим, я напомню, друзья мои, что у нас идет прямая видеотрансляция, и прямо в ней, прямо сейчас идет, так сказать, видеосопровождение, фрагменты, фотографии и небольшие видео, присланные Алексеичем специально к этому эфиру, которые, как я понимаю, ну, что ли, иллюстрируют, да, то, что происходило на последнем фестивале или на предпоследнем.
2: Да, вот как раз первая фотография была. Мотоцикл, который еще только приедет. Там известный такой художник Сергей.
0: Так, так.
2: Артист. Он нарисовал Терминатор. Человек с первого Терминатора попросил нарисовать весь мотоцикл. Ну, еще там один мотоцикл он будет расписывать. Ну, вернее, расписал уже. Они будут у нас на фестивале. Конечно, сложно. Ну, с этим мотоциклом все понятно. Сложно делать анонс, потому что у людей может измениться как бы там время, ситуация жизненная. Они могут не привезти мотоциклы. Ну, точно будет Гельмут, про который мы несколько передач назад вели. Он уже вроде доделал мотоцикл. Здесь он должен точно промелькнуть. Три фотографии сюда пытался закинуть их. Вот. И еще несколько удивительных мотоциклов приедут. Ну, пока я не буду раскрывать всякие тайны. Одну раскрою тайну на всякий случай. У нас есть механик из Брянска. Он построил коляску, что Игорь Иванович, кстати, очень сильно удивило. Коляска ижевская с мотором ижевским и четырьмя колесиками, и она ездит. Вот, и это известный такой байкер у нас будет ее выставлять. А он колбасник известный, все,
0: да,
2: все,
0: да, знают, да, конечно, колбасник. Да, Леша, да. Большой привет ему.
2: Да, и там еще будет два чудных мотоцикла от него. Посмотрите, обалдеете. Вот, и один, значит, вот коляска будет. И наш механик сказал, что он придет в субботу и расскажет историю про строительство этого чуда техники, который, конечно, нельзя использовать на
0: дорогах общего пользования.
2: Но как шедевр интересные, и посмотреть, что можно сделать руками и ездить у себя по даче, ну и вокруг там. Вот, это интересно будет. Вообще очень много людей звонило, и надеюсь, что в этом году будет очень много мотоциклов. Очень надеюсь. Ну, всякое бывает в жизни, конечно, но ощущение, что будет все хорошо. Кстати, тут по неподтвержденным данным, а может и подтвержденным, нам прислали смс, видели, мы даже в эфире приходится звонить. Фестиваль — это такое дело, что тут даже эфир не имеет никакого значения. В общем, место будет у нас около кафе «Купол» напротив гостиницы «Виктория», и любой, кто заедет в центр города, кастом-зону увидит сразу, так что в первой передаче искать уже не обязательно, можно будет увидеть. И там же будет стоять гранитная скала огромной высоты, чуть ли не 20 метров, а наверху будет стоять мотоцикл, который в прошлом году занял первое место.
0: Ну, круто, Алексеич, как всегда, молодец, да.
2: И это спасибо организаторам.
0: Ага.
2: Вот, так что, ну и огромное спасибо всем людям, которые, кастомайзерам, которые прошлые разы нас поддерживали и высылали нам мотоциклы. Если кого-то забыл, не обессудьте, и Серега Белка, и Йети, Саша, сколько раз мотоциклы нам выдавал. И мото из Евро привозили нам очень много мотоциклов. Ну, кто? Подзабыл, но нет, это... Не обижайтесь, очень много людей хороших привозили мотоцикл. В прошлом году мотоцикл был, забыл, как этого парня зовут, но он сам бы был красивый, его сразу увезли в Москву на выставку на ВДНХ. И там он стоял очень долго, может, даже сейчас до сих пор стоит. Это такой Мальцев, фан-кастом.
0: Да, знаем, да, конечно,
2: это
0: да.
2: Вот гараж особого назначения.
0: Да. Но это великий человек в этой сфере.
2: В прошлом году он как раз судьей у нас был, ага. Вместе с Хитровым. Так что.
0: Слушай, бытовые всякие вещи. Кастом-зона работает круглосуточно или с 8 утра до 19.30?
2: Она работает так же, как фестиваль. Кстати, такой лайфхак. Не поленитесь, если вы поедете не обязательно на кастом-зону, а просто на фестиваль. Посмотреть на кастомы, изучите внимательно карту сайта, где что находится, чтобы легче было искать, и даты. И очень внимательно прочитайте эти штуки, где сцена, что будет на сцене происходить, что вокруг сцены, потому что часть фестиваля происходит на одном месте, часть фестиваля происходит по всему городу. Чуть ли далеко не за городом. Вот, поэтому кому-то там что-то будет интересно. Там будет и автопати, то есть как бы припати называется. Ну, короче, вечеринка в честь открытия фестиваля. Организаторы и гости, и те, у кого есть деньги.
0: Там, а это третья категория, да?
2: Да, нет, ну потому что фестиваль-то у нас бесплатный. Ну как это, знаешь, относительно бесплатный. Вход бесплатный, но все равно поесть, попить надо будет все равно.
0: Ну это везде.
2: Это так везде. Но зато, знаете, на любой фестиваль, когда играют такие знаменитые группы, знаешь, там за концерт 3, 5, 10, 8 тысяч берут. А тут весь город может приехать и послушать и Гарика Сукачева, там, и Чиша, да. Компания, и еще там два хедлайнера. Это...
0: Там, по-моему, Скляр, что-то там еще. Там...
2: Ну, в общем, я пока там
0: Сукачев, зоне. Чиш, Газманов.
2: Да.
0: И Скляр, по-моему. Ну, ладно, сейчас загляну, да, неважно.
2: Я специалист по кастом-зонам.
0: Да, совершенно правильно, да. Слушай, есть какие-то запреты, ограничения? То есть ты не пускаешь кастом-зону, если там, ну что, я не знаю, там облит бензином весь, например, там, или еще что-то.
2: Не, ну, понимаешь, это как бы музей.
0: Ну да.
2: И, естественно, ввести в музей себе нужно экспонаты руками не трогать.
0: Нет, я имею в виду сами экспонаты.
2: За ограждение не заступать. И чтобы ты держался на ногах.
0: А бывает, что и не держится.
2: Да, и чтобы ты не устраивал там какой-то какие-то крики, шумы, чтобы не пришлось вызывать это, охрану
0: и
2: наводить порядок.
0: Не про людей. Я мотоциклы какие-то можешь не принять по какой-то причине. Слушай, не потому, что он некрасивый, а что-то вот, ну, я не знаю, там, вот я тебе говорю, там, ну, бензином облитый, например, какой-то взрывоопасный.
2: У нас, знаешь, у нас же уличная кастом-зона, у нас не чемпионат мира. Некоторые кастомайзеры приезжают и, как, знаешь, в Кёльн на чемпионат Европы или чемпионат мира, и требования, хотя там косяков полным-полно. Но у нас любой гражданин, житель Выборга, может привезти, и у нас такое каждый раз бывает, человека два или три привозят свои какие-то восстановленные, перекрашенные какие-то мопеды, какие-то мотоциклы ретро. Там папа с сыном в позапрошлом году привозили мотоцикл, с него капало масло, подложили
0: вот,
2: тряпочку, ничего страшного, зато они своим ходом приехали, своим ходом и уехали. Там разные мотоциклы, там есть и мирового уровня, есть деревенский кастомайзинг, мы берем все. Потому что, ты знаешь, местные жители очень восторгаются и как красивыми, но больше всего стоят вот этих вот, которые выборцы поставили сами же, и на них это любуется. Вот. И мы там про каждый мотоцикл рассказываем, там люди слушают, потому что, ну, просто смотреть на мотоцикл, ничего не понятно. Знаете, даже в прошлом году был вопрос... судьи говорят, а, ну это вообще что-то не то. Я говорю, так, минуточку. И я им рассказал это, историю постройки этого мотоцикла. А потом из-за мотоцикла вынул кастомайзершу, которая это все сделала своими руками. И они такие, не, наверное, мы не правы.
0: Погорячились.
2: Погорячились, потому что видели хрупкую девушку, которая привезла этот мотоцикл на своем пикапе, выгрузила его, и она все это пилила, все это красила сама. И, конечно, это и бюджет там. Одно дело, ты заработал денег, отдал великому кастомайзеру, он у тебя построил шедевр, а другое дело, вот я говорю, люди же, надо же поддерживать отечественного производителя. И, в общем, она там заняла в кафе-рейсерах первое место.
0: Слушай, а уже будет кто-то такой, про кого ты точно знаешь, что ну, вот ради этого можно уже приезжать?
2: Да, таких будет.
0: Просто уважаемые в этой сфере, особенно уважаемые, да?
2: Ну, да, очень, очень будет хороший мотоцикл.
0: Ты что-нибудь свое от своей мастерской что-нибудь будешь выставлять?
2: Слушай, пока нет.
0: Ну, ты своего-то Харлея.
2: Ты знаешь, у меня это... Я на нем приеду.
0: Ну, он же красивый тоже, извини.
2: Не, просто, знаешь, это все время приезжает Юрий Шиф, я все время привожу своих мотоциклов, он говорит, так, ну ты же организатор кастом-зоны, я твои не сужу. Так, все, отодвигаем. И начинает там... А я, то есть, как бы, знаешь, сапожник без сапог.
0: Ну, давай мы с ним поговорим в этот раз. Скажем, слушай, ну посмотри ты, у Алексеевича красивый Харлей, большой, зеленый, со звездой.
2: Надо наклейки просто поотрывать и не говорить ему.
0: Ну да, или так. Слушай, а по доставке туда-сюда, какие-то сервисы, какие-то эвакуаторщики, расскажи об этом.
2: Слушай, да, там будет, похоже, точка Б, они будут, привезут несколько мотоциклов, которые, ну, совсем не могут.
0: Точка Б наша, которая вот с нами тут на радио в том числе, да, отлично. Да. Большой привет тоже компании. Ну, здорово.
2: Не, ну я им все отослал, все адреса, все явки. Ага. Вроде сказали окей. Если что-то не подтвердилось, могут позвонить в эфир Моторадио.
0: Да, да, конечно. Но, наверное, не хватит мощностей-то одной точки Б.
2: Ну, а там немного заявок как бы было.
0: То есть, смотри, значит, можно доставить мотоцикл, первое, своим ходом, сам приехал, да?
2: Можно? Отличная тема. Ага. Вообще, таких мотоциклов, кстати, много приезжают. Своим ходом приезжают из разных городов, прямо подходят и говорят, можно мы поставим, не созваниваясь, ничего. Ага. И это тоже нормально, на самом деле. Вообще, такие уличные кастом-зоны, я по многим фестивалям ездил, они вообще организуются. Идет специальная команда, смотрит, мотоциклы стоят красивые, говорит, ну не хочешь на кастом-зону, не хочешь на кастом-зону. И она такая экспромтом проходит, значит, знаешь, на Факерзи вид гор.
0: Это в Германии?
2: Не, Австрия. Значит, озеро с островом, значит, с отелем посередине. На горочке, значит, была грязь, они принесли щепки, рассыпали щепки. Это, значит, такое поле щепок. И посередине, значит, такой вот стол такой широкий, значит, на мотоцикл. И, в общем...
0: Такой подиум.
2: Подиум, да. Такой мотоцикл заезжает, оценивают судьи. Следующий, а потом уже судьи говорят, вот эти там три самые крутые, они опять заезжают, им на этом подиуме вручают какой-нибудь кубок. Такой простой, экспромтный, без всяких навесов, они по кругу стоят, люди все стоят в этой крошке, и все хлопают, все веселятся.
0: Это
2: и
0: если, как раз если нет дождя.
2: Я хорошо, присутствовал при этом, когда занял первое место Ваня Мэтт Кастом.
0: Так.
2: Он там такие маятники делал, там и с пружинами, так навороченные. Короче, они там все уперлись, эти немцы, кастомайзеры, и так долго разглядывали, что так можно было.
0: Из России?
2: Да, тогда еще Паша Мотовоз был, он его туда привозил, и он там занял первое место. А знаешь, так приятно, ты приезжаешь на фестиваль, и тут раз закатывает знакомый мотоцикл. Точно такая же история была...
0: На наших номерах.
2: Да, да, да. Точно такая же история была с Йети, когда мы приехали на самый большой фестиваль кастомов, где 2500 кастомов в одном месте в Бадзальцуфлине. И такой Йети катит мотоцикл. Я такой, нифига себе, вот это номер. То есть...
0: Давай еще раз, а в каких номинациях будут награждения? Будет же, ну, какое-то официальное жюри, прямо вот специалисты. А будут, наверное, ну, зрительские симпатии, да?
2: Да, будут приз зрительских симпатий. Может,
0: лучший девчачий мотоцикл, лучший там нет, юношеский. Нет, лучший еще какой-нибудь, лучший цвет, лучший окрас, лучший там, не знаю, звук, что-нибудь такое.
2: Да вот где-то у меня списочек весь есть. Ну ладно, сейчас попробую. Ну,
0: да напомни так.
2: На память, значит. Давайте на память. Лучше на шоу, так. Ну это 100% первое место. Это выбирают судьи. Значит, второе — приз зрительских симпатий. Как проголосовали люди? Будет коробочка, будут ручкой все писать. Это на всех фестивалях эта штука происходит. Писать там номер 12, потому что на каждом мотоцикле будет номерочек висеть. В Балтик ралли написано 26-го года, 6-й. И они, значит, люди будут кидать, голосовать за каждый мотоцикл. И какой они выберут, то есть это как бы два у нас призера, один судьи выбрали, и чаще всего они не совпадают, вот, а остальные идут по номинациям, допустим, кафе рейсер, значит, понятно, что это за мотоцикл, обрезанный хвост, такой одноместный, с клипонами, мотоцикл от кафе до кафе, английский там стиль. Будут, значит, туринги, будут коляски, будут ретро-мотоциклы, будут баггеры, будут крэзи, ну, только сумасшедший вид, будут мотоциклы клаб-стайл, советские мотоциклы.
0: Ну вот всякие эндуро, там спорты.
2: Эндуро, слушай, эндуро мы ставили Олега Капкаева, но они были в номинации крэзи. Знаешь, у него эндуро там с пулеметами, со снарядами, помнишь такие? Вот. Они как бы эндуро, но они шли в этот, в разделе крэзи или в стиле Mad Max. Вот, так что номинаций очень много, и есть номинации, которые ты привозят мотоцикл, а непонятно, в какую номинацию его засунуть. И у нас есть парочку пустых номинаций. Вот, так что бывает такое, что привезли такое, чего никогда нигде не было, но его же надо тоже оценивать. Мы попытаемся быть немного лояльнее и как-то выворачиваемся из этой
0: системы. Что можно выиграть? Какой-нибудь есть приз? Вот,
2: честно говоря, мне не докладывали, что в этом году было, но предыдущие года были фарфоровые тарелки императорского завода.
0: Ага, хорошо. Да. Ясно.
2: Ну, грамота, естественно, признание, минута славы. Все выигравшие должны будут на сцене сказать какое-нибудь слово. Ну, во-первых, у них будет шанс прямо у своего мотоцикла все рассказать. И, во-вторых, на сцене поделиться своими чаяниями. Вот такая история.
0: Ну что, давай мы будем завершаться потихонечку. Напомним еще раз, так, без дураков уже. Друзья мои, Балтик Ралли начинает свою работу на следующей неделе. Осталось несколько дней. Если вы просто гость, то помните, что есть возможность насмотреться на красивые мотоциклы в зоне, кастом-зоне Алексеевича. Вот он сидит напротив меня. Это для простых вот созерцателей. А для тех, кто хочет поучаствовать, мы напоминаем, что никакие записи не закончились. Что можно всегда связаться с Алексеевичем, приехать и поставить свой красивый байк на радость остальным, ну, всем, кто будет на фестивале.
2: Правильно? Всем, кто считает, что их мотоцикл кастом, могут приезжать и ставить. Есть кастомы, которые перепилили, а есть модифайтер, их называют. Ну, то есть модифицировал сам. Навешал много всяких штук, и он хорошо покрасил, и он выглядит отлично. Будет, кстати, за лучшую покраску тоже приз. Так что, в общем, приезжайте.
0: И я предлагаю поздравить Игоря Ивановича, у него был день рождения, вот тут день-два назад. Да.
2: Игорь Иванович, да, знаешь, как это, я такой сплю, думаю, что-то я в этой жизни не сделал, только просыпаюсь в 8 утра, думаю, Блин, наверное, у Игоря Ивановича день рождения. Открываю календарь, точно день рождения. Думаю, блин, фига себе, а как так бывает? Ну, знаешь, это не подхалимаш, это, блин, натуральное, да. Видишь, это уже профессиональное.
0: В любом случае, спасибо этому великому человеку за чудесные праздники и за Harley Days, и за вот этот вот светлый фестиваль, да, который в Выборге. Так что
2: это
0: будьте здоровы.
2: Такая мощь.
0: Да. Все, конец связи у нас с тобой. Все, да, счастливо. Все. Всем встретимся на Балтик Ралли. До свидания.
2: Всего доброго.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.

0: Вы слушаете радиостанцию Моторадио. Напомню, друзья мои, что у нас есть рубрика замечательная, которая идет у нас раз в две недели. Но как пойдет, что называется, иногда бывает пораньше, это почаще, иногда и не столь часто. Но, тем не менее, двухнедельный у нас вот этот вот промежуток выдерживается. Итак, внимание, друзья мои, мотоновости на Моторадио.
1: Мотодвижение России с Антоном Юловым. Путешествия, фестивали, клубные события и многое другое.
2: Мотоновости на Моторадио.
0: Антон Юлов в студии. Антон, привет.
3: И всех приветствую. У нас очередной выпуск программы «Мотоновостей». Сегодня у нас довольно мало времени, поэтому можем начать прям сходу,
0: сходу
3: рассказывать
0: начнем, конечно,
3: о том, что у нас было последнее время.
0: Давай, давай.
3: 10 июля прошел эндуро-карнавал в городе Венёве. Как и каждую неделю мероприятий огромнейшее количество, выбраны не все. Лавка «Байкер-фестиваль» в Выборге был 10 числа. Мотофестиваль «В одной лодке», о котором мы говорили в прошлый раз, из города Томска прошел 10 июля. Множество дней рождения различных клубов мотосообществ. День мотоциклиста в Уссурийске был. Оригинально, кстати, братья делают свой день мотоциклиста не тогда, когда положено, ну, там, вот это вот праздник, а когда удобно.
0: Господи, ну это же так далеко.
3: Это здорово.
0: Ну, молодцы, конечно, да.
3: Crazy Bike Weekend, город Заволжск, успешно провели. Мотоночь «Рок над Белой» и «Шимбай». Дальше у нас пивной байк «Слёт усы в пене». Там у нас корреспондентов не было, но мы подозреваем, что пенное лилось рекой. Мотовечерок в Пятигорске 11 июля. Опять дни рождения, дни рождения. Интересное мероприятие. Свадебный мотопробег в Иркутске прошел.
0: Ну и завершился бракосочетанием.
3: Очень надеюсь. Не знаю, с этим связано или не с этим. У хулиганов тоже было отмечено последние пару недель несколько свадеб.
0: Серьезно, поженился кто-то?
3: Ой. Семья большая, у нас движухи много, да, а тут именно вот в Питере у нас было две свадьбы.
0: Слушай, а есть какой-то на свадьбу такую байкерскую, какой-то, ну, я не знаю, ритуал, обычай, какая-то обязательная штука? Ну, там, кольца, например, в моторном масле вымазать, или там, я не знаю, что-нибудь такое.
3: Хорошая идея.
0: Хорошая, да.
3: Ну, байкерская свадьба, наверное, стандартная, все собрались, устроили прохват, привезли молодоженов в ЗАГС. В ЗАГСе все более-менее как обычно, ну, не считая всех вот этих вот байкерских
0: шуточек и всего.
3: Получается, да? Да, да, да, да. Ага. В этот раз вот у Дани из Нормана была свадьба Norman's Riders. И там устроили прямо вот на выходе из ЗАГСа пикник огромный на пару часов.
0: Да. Это вот который ногу поранил в свое время.
3: Да, да, да. У него все хорошо, он катается.
0: Слава богу.
3: И как раз в день свадьбы ему вернули мотоцикл, на котором он тогда пострадал. Мотоцикл ездит, он на нем катался, все хорошо.
0: С ума сойти, да. Большой привет передаем. Слушай, а ЗАГСы принимают в этих ваших жилетках? Или там, или вы не требуете, чтобы жених?
3: Мало того, что принимают, они единственное, что смущают, когда от дымовых шашек и фальшвейеров дым затягивает
0: не,
3: внутрь.
0: Не, ну это же на улице же, да?
3: На улице,
0: зажигается, да.
3: Ну,
0: а вот сам момент, когда там жених, там Иван Иванович,
3: не-не-не, мы стараемся не портить хорошее мероприятие.
0: Так в костюме все-таки, да?
3: В байкерском костюме. Жилетка на белую рубашку, белую футболку. Ну или хотя бы просто приедь.
0: Ну да, ладно, хорошо, да, извини.
3: На мотоцикле неудобно ездить в костюмах. У нас не джентльменс прохваты, поэтому приезжают.
0: Но с другой стороны, событие это требует официоза.
3: Поэтому, когда люди приезжают в жилетках на белое, это выглядит очень красиво. Прохватик был хороший.
0: Покажешь фотографию потом когда-нибудь?
3: Да, без проблем.
0: Ага.
3: Из интересного.
0: А что, до этого было неинтересно?
3: Забавная новость, так скажем, рубрика. Не знаю, фейк или не фейк. Мне кажется, что не фейк. Значит, привлекать девушек-полицейских для ловли подростков на питбайках предлагает некий депутат из Самары. Такой-то, такой-то собрал кучу жалоб от жителей города на то, что по ночам ездят на заднем колесе малолетние питбайкеры. Он поехал в ДПС и внес раз предложение. Говорит, давайте посадим девушек-полицейских на мотоциклы, и они будут, когда подросткам что-то говорить, подростки будут сдаваться сразу, никто не будет убегать, потому что они девушки, они красивые.
0: Слушай, это странная идея такая.
3: Мне очень понравилось, я ее записал.
0: Я думал наоборот.
3: И даже рассказал вам.
0: Выходит девушка в темном месте где-то под фонарем, выставляет красивую ногу. Вот этот едет на заднем колесе, останавливается и говорит, можно с вами познакомиться? И тут спецназ его хватает. Я думал, что это как приманка.
3: Нет, это не в наших правилах. Такое мы даже не будем обсуждать.
0: А вдруг они слушают нас, депутаты, сейчас идею украдут?
3: Приступаем к тому, что будет.
0: Давай.
3: Из интересного на эти выходные, то, что находится рядом с Питером, Волховское отделение The Hooligans MC участвует в организации второго областного Новоладожского байк-рок-фестиваля «Мотоладога». Список групп большой, все красиво. Все, кто хочет на выходные куда-то катнуть, катните на «Мотоладогу».
0: Это где будет? Где физически?
3: Под Волковым сейчас Новая Ладога вроде. Да, город Новая Ладога, площадь Кирова. Начинается в 14.00 18 июля.
0: Да, вход бесплатный, судя по всему,
3: конечно,
0: да?
3: Конечно, у нас же, мы же не коммерческие. Поехали дальше. Сейчас будем перемешивать и спорт, и фестивали.
0: Давай.
3: Начнем со спорта. 15 июля у нас 7-й этап чемпионата России гонки на гаревой дорожке в Приморском крае, Владивостоке. Мотофестиваль «Байкальский берег» на Байкале пройдет 16-19 июля. Про него сейчас расскажу немножко отдельно. Мне очень понравилась история. Формат как стандартный, open air, место поселок Култук, рок-группы, мотоциклы. Цена входного билета 3000. Но для мотоциклистов, проехавших 1000 миль, то есть железную жопу 1600 километров, вход бесплатный. Вот это я понимаю,
0: вот
3: мотивация.
0: Это да, вот это да.
3: Вот.
0: Да.
3: И пользуясь случаем, я всех организаторов фестивалей предлагаю для того, чтобы у нас мототуризм развивался, сделать примерно то же самое. Вот, ребята, прям красавцы, это заслуживает уважения и дай бог пойдет в массы. Ну круто же, согласись.
0: Ну круто, нет, конечно, да. И странно, что никто не додумался раньше. Тут казалось бы, ну вот же оно, правильно? То есть это уважаемые ребята, которые ехали там много тысяч, и конечно им бесплатно, почет автоматический.
3: Так, 16 июля, чемпионат России по мотоболу Ковровец Колос в городе Ковров. Байк-фестиваль «Мотоградус 42» 17-19 июля в Кемеровской области.
0: Подожди, это градусы от водки или от широты, долготы? Или от параллели? 42 – это что за градус?
3: Я тоже подумал, что это что-то среднее по водке.
0: Между водкой и широтой.
3: Ну, кстати, может быть, да, по градусам. Так, три дня настоящего отрыва. Не написано у меня, почему взято такое название.
0: Ну, оставим в загадках, ладно, но интересно, да.
3: Но это исторически, видимо, как-то сложилось, местный колорит.
0: Ага.
3: 17-19 июля в Башкортостане, город Салават, гонки на гаревой дорожке. Байк-рок-фестиваль «Прямоток», город Новосибирск, 17-19 июля. У нас дальние регионы, да, как расцвели?
0: Да.
3: Помнишь, прям... в начале июня как бы все было тихо.
0: Так у них еще холодно было, наверное.
3: Видимо. 17-19 июля эндуро-гонка в Чечне. Третий этап.
0: Так это завтра.
3: Да. У нас вот прям вот на ближайшие две недели спорт и фестивали прям пышнейшим цветом. Там прям огромное количество. Тряхнем стариной, город Калининград, 17-19 июля. Междуреченск, 17-19 июля. Гирвас. Один из любимейших фестивалей, на который съезжаются люди со всей страны. Байк-фестиваль Rock'n'Road, который делают Night Riders. Город Гирвас, 17-19 июля. Республика Карелия, поселок Гирвас. Собственно, в обязательном порядке знаю, что многие ездят. Наши представители, естественно, тоже там будут. Дальше продолжаем. Город Волгоград. Довольно знаменитый в той части России мотофестиваль «Пекло» Камышин, 17-19 июля. Мотофестиваль «Хороший след» в Снежинске пройдет 17-19 июля. У нас тут недалеко дача Пати, это Псков, 17-19 июля.
0: Слушай, они говорят, там прямо закапывают быка в землю, обложенного углями, и вот там его запекают. Страшные люди, да?
3: Слушай, на всех фестивалях вкусно, есть какие-то разные традиции.
0: Ну, быка, ты представляешь?
3: Дай бог.
0: Ну, бык, знаешь, большое животное такое.
3: Надо попросить прислать видео. Вот это, знаешь, ускоренное. Вот живой бык улыбающийся. И за 30 секунд все уже довольны и кушают. Город Красноярск, 17-19 июля. Мотослед. 10 лет мото-джимхана.
0: Завтра проанонсирую. Завтра в 4 часа у меня мото-джимхана в гостях. Здесь на Моторадио Александра Петелина, главная наша по джимхане. Так что, может, тоже что-то про это расскажут. Да.
3: Ну, я думаю, она все-таки больше в нашем регионе. Там у нас проект мото-джимхана, который красноярский. Они совмещают все это с выездами, с походами в пещеру, вечерними посиделками.
0: Как вы, МС-клубы, относитесь к мото-джимхане?
3: Мы с тобой каждый раз это обсуждаем.
0: Ну, всегда такая... любопытно. Ну, просто видишь, есть же имидж такой.
3: Категорически
0: солидности.
3: Вот гачинское отделение уже на еженедельной основе этим летом проводит джимхану. 19 июля в Тосно наше отделение проводит мото-джимхану. Регулярно проводится практически по всем отделениям.
0: То есть нет такого снисходительного отношения?
3: Да, нет, ну себя ну, надо типа беречь, там, не по-взрослому, накатывать. Не-не-не, ни в коем случае. Очень полезная вещь, всем рекомендуется, там чуть ли не в обязательном порядке. Байкерс Уикенд. Сейчас, секундочку. Байкерс Уикенд, Лесное озеро, Вятские поляны, 17-19 июля. Дальше у нас мотослед Байк Сабантуй, город Зерноград.
0: Господи, где это? Где Сабантуй?
3: Мотопикник Колхоз Ралли Иваново. Там отличная афиша. Человек едет на колясочке на одном колесе. Ивановская область, поселок Палех. В Енисейске пройдет Енисейский тракт 17-19. Демидовские огни, Нижний Тагил. Уверен, что там наши представители также будут участвовать. Встреча одноклассников, город Курган. Мотофестиваль «Нулевой километр 2026», Ярославская область, Переславль-Залесский.
0: Так.
3: И это вообще даже не все. Это мы вот эти выходные даже еще просто прошли 17 число. Еще у нас 18, 19.
0: Давай, давай, время
3: мотокросс,
0: есть.
3: Мотокросс, Кубок губернатора Владимирской области. У нас пройдет во Владимирской области поселок Ручьи. Мотокросс 18 июля, город Бузулук. Открытая тренировка по треку «Мотожук» в городе Курск. Открытая тренировка «Кубок дедовского шлема», Ленинградская область, город Подпорожье. Кубок председателя ДСАФ по суперэндуро в городе Москва, улица Заречье. Второй этап чемпионата Next Level по мото-джимхане в Воронеже. Just Cat Fest 18-19 июля, Удмуртская республика, поселок Игра. Мотокросс, посвященный памяти Бирюзова, 18 июля, Рязанская область, город Скопин, мототрасса Ивановка. Причем там планируются массовые заезды. Ну, прям интересная история. Хотя и все у нас интересно.
0: Да, да.
3: Мотокросс 70-летия города Омнинска в Калужской области. Ретро-мотофест «Кола часу» в городе Минске 18 июля. Санкт-Петербург. Мотофестиваль «Мотостолица» 18-19 июля.
0: Манежная площадь.
3: Манежная площадь, да. Хорошо, что в центре города есть такие мероприятия. Первый дальнобой, переправа Трефон-Сургут, 18-19 июля, соответственно, Сургут. Надеюсь, наши представители расскажут, что там было. Семейный мотопикник, город Орел. Четвертый этап Иркутской области по мотокроссу в Иркутске. Кубок Хабаровского края, мотокросс, 18-19 июля в Комсомольске на Амуре. Мотолига русского бильярда в городе Самара, 18-19 июля. Эндуро Чендарский хребет, 18 июля. Мотокросс 70-летия города Обнинска в Обнинске. Чемпионат России по мотоболу в городе Видном. Кубок X Enduro буйные есть в Москве.
0: Так и называется?
3: Да, да. Очень много всего еще, даже не знаю рассказывать. В общем, по эндуро, по мотокроссам у нас огромнейшее количество всего. По поводу нашей любимой команды BN Racing, адаптивная гоночная команда, которая участвует на ралли-рейдах. В ближайшее время, с 17 по 21 июля, команда участвует на втором этапе чемпионата России. Баха, Холмы, России 2026 проходит в Ульяновской и Самарской областях. Общая дистанция соревнований составляет 1165 километров, из которых 820 – это скоростные спецучастки. То есть мы понимаем, мотоцикл 450 кубиков, это не какой-нибудь Харлей, 1165 километров. Ну хорошо, несколько дней ехать, но это прям зачет. Это прям очень сложное соревнование, очень интересное. Есть локации для зрителей. Открытие и автограф-сессии будут проходить на Соборной площади в Ульяновске. Приглашаем. Это того стоит.
0: Берите с собой что-нибудь от комаров, наверное, на всякий случай.
3: Ну,
0: Потому что ты не даешь советы совсем. Ты просто называешь
3: непрошенные советы, путь в ад.
0: Кстати, да.
3: Ну и тогда, раз уж начали говорить про команду BN Racing и ралли-рейды, обратите внимание, с 7 по 10 августа пройдет Баха Сила Камы. Это новая спортивная традиция города, спортивная традиция Татарстана. Около двух десятков экипажей планируется за три дня свыше 330 километров. В общем, мы там тоже, команда BN Racing тоже будет участвовать. Спортивная гонка, все круто. Про нее расскажем более подробно в следующих наших выпусках.
0: Ага, хорошо.
3: Так, идем дальше. Кубок губернатора по мотокроссу. Сколько у нас времени?
0: У нас время есть еще.
3: Время есть. Кубок губернатора по мотокроссу, Курганская область, Шадринск. Это 19 июля. Тульский кантри-кросс, Тульская область, Малая Кожуховка. Третий этап — Кубок Тверской области по мото-джимхане, 19 июля. Чувствуешь, мото-джимхана прямо развивается.
0: Рулит, да.
3: Надо в мото-джимхане еще сделать разные категории. Для легких мотоциклов, для дорожников, для чопперов, а-ля там Харли.
0: Ну, все, кроме спортов. Потому что у спортов нет руля.
3: Не, спорты катают так, что
0: мало. Они же не могут рулить. На маленькой скорости, по-моему, могут. Нет вообще.
3: Я видел, как у нас джимханил человек на заднем.
0: Ну да.
3: 19 июля. Четвертый этап Башкортостана по мотокроссу. Третий этап Новосибирской области, эндуро на мотоциклах, 19-22 июля, Новосибирская область, Искитим. Открытый лично командный чемпионат и первенство Иркутской области по мотокроссу, 4 этап 22 июля, город Братск. Староминская, на югах, чемпионат России по мотоболу пройдет 22 июля, команды Заря, Ковровец. Ну, прикольная история, я бы вот,
0: да,
3: с удовольствием.
0: Согласен, да.
3: Что-то я в Питере не вижу вот таких вот выступлений по мотоболу. Неужели у нас нету таких стадионов?
0: Да? Да, но...
3: Да и гаревая дорожка у нас как-то не особо развита.
0: Еще гаревая дорожка, она хоть на слуху, хоть как-то. А мотобол прямо совсем такая вот история. Мне кажется, она интересная.
3: Ты видишь, там же команд сколько выступает.
0: Оказывается,
3: там, выходные, да. Там, да. Так что, господа, занимающиеся мотоспортом, обратите внимание. 23 июля. Открытый лично командный чемпионат и первенство Иркутской области по мотокроссу. Пятый этап в Братске. Четвертый этап чемпионата России «Моторинг» на Егора Драйве пройдет 23-26 июля. Ну, Егора Драйв всегда делает шоу, всегда делает красиво. Соответственно, не сомневаюсь, что там не только будут красиво, качественно организованные гонки, но и соответствующий антураж, и, в общем, всей семьей и вперед. Мотобол в Усть-Лабинске. Ключевое, наверное, мероприятие для подавляющего большинства мотоциклистов, мотодальнобоев, мотопутешественников. Мотофестиваль «Балтик-ралли» 23-26 июля, город Выборг.
0: Да.
3: В котором, разумеется, участвуем и мы, то есть клуб «The Hooligans MC». Более того, в этом году мы первый раз делаем вторую сцену на Балтик-ралли. Соответственно, это наша зона ответственности. Мы эту сцену ставим.
0: На которой там выступит группа «Амальгама».
3: «Амальгама» у нас персоны, выступит, да, в субботу в пиковое время с 17.30 до 18.45. Ну, там на самом деле довольно много хороших групп. Там вот, чтобы ты понимал, в пятницу, например, «Плеяды», «Супертайм», в воскресенье «Оркестр Рубинштейна», 13, «Йемен». Еще интересно, а в субботу, да, Амальгама, Последний пионер, Донера. На самом деле в субботу открывается сцена вообще в 12 часов, закрывается в 23. В воскресенье работает с 13 до 22, в пятницу вечер с 17 до 23. Она работает параллельно с главной сценой, поэтому там теперь еще больше шоу. Ну и, конечно же, хулиганы, как и каждый год, делают на своем месте стандартном пенную вечеринку непрерывную с диджеями,
0: с музыкой. А во сколько?
3: Я все
0: время опаздываю. Во сколько?
3: Или непрерывно.
0: Нет, почему? У вас там прямо иногда включается пушка, когда вот прямо самое веселье. Но она же не все время работает.
3: Ну...
0: Ну ладно.
3: Наверное, там режима нет. Там, ну, 10-15 минут она не работает, потом опять работает.
0: Окей,
3: вот, играют диджеи, там мы и группы свои ставим. В общем, будет интересно, весело. Приходите. Балтика ралли – это ключевое событие, наверное.
0: Приходите, не пожалеете.
3: Да, да. Так, едем дальше. 24 июля женский кубок по мото-джимхане в Казани. Мотострельба от дубасеров. 24-26 июля, город Тула. Вот это неплохо. Кстати, наша стрельба тоже не затихает.
0: Какие
3: соревнования
0: дубасеры? Кто, да. Кто такие дубасеры?
3: Мотосообщество. Наша мотострельба, наша стрельба, соревнования по стрельбе среди байкеров не затухает. Мы ожидаем развития соревнований хулиганс 4.0, которые мы начнем после сезона. И сейчас к нам подключаются дополнительные регионы. И идея соревнований в разных регионах в том, что на финал все могут приехать в Питер, не проходя квалификацию, те, кто постреляли, те, кто отличились в своих регионах, приехать посражаться за ружья, за хорошие, серьезные призы. Так что следите, как говорится, за рекламой. В своих регионах у нас нарастают темпы соревнований по стрельбе среди байкеров «Хулиганс 4.0». 24 июля, 12-й ежегодный мотофестиваль «Медвежья мотополяна» в городе Сочи, «Газпром Красная Поляна». Мотослет «Ирбит» 24-26 июля. Скажи мне за 5 минут до того, как все будет заканчиваться.
0: А вот я тебе говорю, давай, 5 минут. Нормально еще, хорошо?
3: Да. Так, «Бензосток», «Ярославль». Даже не знаю, говорить ли это вслух. Ладно.
0: А что-то приличное?
3: Нет, если бы было приличное, я бы не спрашивал. В городе Чебоксары пройдет очень интересный фестиваль. Называется «Стальные яйца Чапая». 24-26 июля. Сокращенно «Сяч».
0: Так.
3: Можно конкурс делать на лучшее название. У нас раз за разом в новостях одно и то же. «Кедр Пати», «Большой пикник Самара» 24-26 июля. «Слет племенум оппозитчиков Ламучия», как бы это сказать, «Ламучия», город Тверь, 24-26 июля. «Брест Мотор Мьюзик Уикенд», город Брест, 24-26 июля, огромный мотофестиваль, на котором обязательно будет огромное количество хулиганов. Приезжайте там, кто хочет познакомиться, потусоваться. Это, ну, очень крупно.
0: Стоит того, да.
3: Да. День Ворона, город Рыбинск, 24-26. Мотофестиваль Steel Wings Fest, Ульяновск. Мотослет Ирбит. Это все на выходные, 24-26. Эндуро Заячья Тропа. Атомный угар в Рославле. Мотофестиваль Стальные Ядра Киров. Байк-рок пикник Гараж Глазов. Соревнования по мотокроссу в Коврове. По мотокроссу в Коврове. Та-та-та-та-та-та-та. Так. И немножечко еще сейчас расскажу, что у нас будет. Так, поздравляем мы наше отделение The One MSK с годовщиной, которая будет на этой неделе, на этих выходных. Прохват без страха с TCMC Самара 25 июля. Там довольно хороший длительный прохват, более 100 километров в одну сторону. Приглашаются желающие. Смотрите в группе хулиганов самарских. Кофиран 18 июля делает у нас отделение в Курске. Также приглашают к участию. Балтик Ралли все уже рассказал. Смоленск самые надежные, видимо, ребята, потому что они уже анонсировали грандиозное региональное закрытие мотосезона 19 сентября в городе Смоленск. У них очень хорошо получается открывать-закрывать сезон, там прям глобальное мероприятие. Про мото-Ладогу напоминаю на эти выходные. Брест Байк Фест мы отметили. Интересная тенденция. 25 июля Севастопольское отделение The Hooligans MC проводит турнир по нардам, который называется «Голодные игры». И главный приз, конечно же, 10 литров бензина.
0: Я думал, что жертвоприношение человеческое, но «Голодные игры» надо как-то там...
3: «Голодные игры», да, потому что с бензином тяжело в Крыму. Там еще и мотоциклы начали прижимать, поэтому вот чувство юмора у ребят... Ну, а куда деваться?
0: Ну, да, да, согласен.
3: Так, на 22 августа TCMC Ростов-на-Дону анонсирует однодневный фестиваль «Эмбарго Вилла». Смотрите информацию в сети. Участвуют Алик Гоч, Гарик Сукачев и другие. И 1-2 августа у нас «Мариупольский пикник». Также делает TCMC Ростов-на-Дону. Предлагается собраться... на площадке около порта города Мариуполь и слегка потусоваться.
0: Это кратко
3: новости, да, буквально там на неделю вперед, потому что новостей становится все больше и больше. Это мы еще отчеты не рассказываем, да, как съездили, а что видели, а как там было, а кто там что сделал. Ох.
0: Ну, за сим будем потихонечку прощаться. Спасибо большое, говорим мы Антону Юлову, который готовит для нас вот эту замечательную сводку с боевых полей. Спасибо большое, Антон. До следующих встреч. Всем счастливо.
3: Всем счастливо. Увидимся.
0: Да, все, пока.
1: Мотодвижение России с Антоном Юловым. Путешествия, фестивали, клубные события и многое другое.
2: Мотоновости на Моторадио.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.

Добрый день, вы слушаете Моторадио, у микрофона Александра Ромашова. В эфире программа «Полчаса ретро», в которой сегодня будет звучать голос Энди Вильямса. Медовый голос, как его называли. Великолепный певец, я могу слушать его музыку абсолютно в любом настроении. Я думаю, не только я. Если мне плохо, она меня утешает. Если мне хорошо, она поддерживает это хорошее настроение. Едешь ты куда-то, отдыхаешь, что бы ты ни делал, мне кажется, что его песни всегда как-то к месту. Вот такая удивительная особенность у этого певца Энди Вильямса. Открылась сегодняшний выпуск песня «Can't Take My Eyes Off You» 67-го года, которую первым записал Фрэнки Валли, ну и также это хит Энди Вильямса. Далее в программе «Red Roses for a Blue Lady» – «Красные розы для печальной дамы, прими мой заказ, господин флорист». На днях у нас была ссора, но надеюсь, что эти прекрасные цветы рассеют ее грусть. Песня Сида Теппера и Рея Беннета. Энди Вильямс, 65-й год.

назови меня легкомысленным, необязательным, добавь, что я ненадежный, назови меня непредсказуемым, непрактичным, что я склонен витать в облаках. Ну что ж, я не слишком умен, но я люблю тебя. Джазовый стандарт, песня 62-го года Джимми Ван Хьюзена на стихи Сэма Кана и Энди Вильямс в программе «Полчаса ретро». Далее в программе знаменитая юбилейная песня «Anniversary Song».

Еще один популярный стандарт «Shadow of Your Smile» – «Тень твоей улыбки» Джонни Мендела. Песня 65-го года прозвучала на фильме «Кулик-песочник». А далее «I can see the rainbow». Это, в общем-то, детская песенка. Ну, вернее, написанная она, эта мелодия была Артуром Хамильтоном на детские стихи, считалочка или что-то в этом роде. И тоже, кстати, это киномелодия, которая прозвучала в фильме 55-го года «Блюз Пита Келли», где ее исполнила Пегги Ли. А для вас сегодня поет Энди Уильямс в программе «Полчаса ретро».

песня, которая стала популярной именно благодаря Энди Уильямсу, «Can't Get Used to Losing You». Он первым ее исполнил в 1963 году и записал в куплетах в унисон, тут припевы, вернее, записал в унисон, сам с собой вроде как он поет. Далее знаменитая мелодия «Feelings», автором которой является бразильский певец Морис Альберто, Маурисио Альберто Кайзерман, так его звали на самом деле. Он также автор стихов для этой песни. И песня эта впервые вышла в 1974 году, ну а потом ее записал Энди Уильямс, «Feelings».

I left my heart in San Francisco. Я оставил свое сердце в Сан-Франциско. Песня, которая стала фирменной для Тони Беннета. Я много вам о ней рассказывала, о ней, об этой песне. Ее пытались исполнять многие, даже Фрэнк Синатра. Честно говоря, его версия мне не понравилась. Но вот, наверное, после Тони Беннета Энди Уильямс второй. Но только потому, что Тони Беннет считается, что это его фирменная песня. Считал, во всяком случае. Далее в программе «Мисти» еще один джазовый стандарт, который был написан в 1954 году Эрлом Гарнером. Знаменитая мелодия. Кто ее только не исполнял. Фирменная песня Джонни Мэтиса. И сегодня она звучит, как и все остальное, в исполнении Энди Уильямса. «Мисти».

записи этой популярной песни 1955 года «Unchained Melody». Вот одна из них, одна из лучших, я считаю, Энди Уильямса. А прославилась она больше всего, конечно, в исполнении «The Right Brothers» в 1965 году они это сделали. Далее в программе «Шарада», песни из одноименного фильма. Парижский вальс, музыка Генри Манчини исполняет Энди Уильямс в программе «Полчаса ретро».

как бы написанные акварели воспоминания о том, какими были мы. Фотографии с улыбками из прошлого, улыбки, которые мы дарили друг другу за то, какими мы были. Энди Уильямс, The Way We Were, знаменитая мелодия из фильма 73-го года, который так и называется, с Барбарой Стрейзанд и Робертом Редфордом в главных ролях. Это была программа «Полчаса ретро». С вами была автор и ведущая программы Александра Ромашова. Сегодня звучал медовый голос Энди Уильямса. Конечно, это далеко не все, что я хотела вам поставить из его репертуара. Но напоследок еще один хит «Music to Watch Girls By». Чудесная танцевальная мелодия, хит Боба Крю и его группы «The Bob Crew Generation». Всего доброго, до встречи в эфире!

0: полчаса ретро.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: classic rock station, we wouldn't remember a thing.
1: Добрый день. Вы слушаете Моторадио. У микрофона Александра Ромашова. Сегодня у нас в гостях Максим. Макс Дед Сережкин. Руководитель,
2: так, Александр, создатель. Придумал так меня называть.
1: Да? А
2: можно
1: как,
2: просто
1: как,
2: Максим
1: неправильно,
2: Дед.
1: Да?
2: Все.
1: Максим Дед. Хорошо.
2: Да.
1: А может, это я, кстати, придумала, потому что я анонсы пишу обычно. Да?
2: Значит, ты, Александр.
1: В общем, как ни назовешь, все равно все знают Максима как деда Максима. В общем,
2: точно,
1: да.
2: Точно.
1: Грандпа, Джон Доу, официальный дилер. Ну, и первый мой вопрос, конечно, про то, как поживаете, вообще, как ваше новое место в Санкт-Петербурге. Вы же немножечко сдвинулись на Лиговском проспекте.
2: Да, все прекрасно, поживаем. Работаем весь сезон упорно, несмотря ни на что, вопреки всему. Катаемся по мотофестивалям, катаемся просто в покатушках, снимаем много видео. Вот, поэтому, ну и магазин работает тоже, несмотря ни на что, вопреки всему. Ну, локация, да, прекрасная, галерея, торговый центр. Многие байкеры, мотоциклисты не ожидают там увидеть. И многие, кто туда просто приезжает там с женами, с детьми, все там на минус первом этаже с парковки идут и такие: о, ничего себе, магазин. Ну, вполне себе я очень доволен. Конечно, хотелось бы больше перспектив по развитию, ну вот, но всему свое время, все будет.
1: Так, мы у нас тут, может быть, небольшую ротацию микрофонов произведем. А, все,
2: нет, все нормально.
1: Ага. Хорошо, продолжаем наш разговор. А, Максим, а вот это место, раз там торгуют разным другим, все-таки как-то раньше у вас было более целенаправленно, люди шли именно к вам, там ряд мотомастерских, клубы там и все такое. А здесь же люди приходят там туалетную водичку купить, поесть там или еще что-то такое.
2: Слушай, все равно
1: даже
2: к нам
1: случайные
2: идут.
1: Люди заходят, а они что-то покупают.
2: Слушай,
1: или просто смотрят?
2: Слушай, случайные люди заходят. Ходят, ну как случайные, назовем так, интересующиеся мотокультурой, потому что у меня на фасаде в большой витрине мотоцикл, естественно, это привлекает такой вау-эффект. Добавилось людей, во-первых, тех, кто катается на мотоциклах, но не ожидал, что там есть мотомагазин, и тех, кто интересуется мото-жизнью, они тоже заходят. Но в основном, конечно же, мы имеем свою целевую аудиторию, и ребята с удовольствием едут к нам за экипировкой, то есть все уже, в принципе, привыкли, что магазин именно там.
1: Но вот сейчас лето, у Максима Сережкина есть чудесный видеоканал, где он разные видео выкладывает.
2: Два уже канала.
1: Да,
2: два.
1: Да. И также у нас в эфире идет передача с, про этот магазин, про, ну и не только про этот магазин, конечно, про вообще про мотокультуру. И там была у нас программа на эту тему, но тем не менее все равно я задам этот вопрос. Вот сейчас лето, и тепло, жарко. Мотоэкипировка насколько актуальна и вообще, что, может быть, нового придумали в этой сфере для того, чтобы не мучиться на мотоцикле?
2: Слушай, да, нового на самом деле не придумали ничего. Есть, конечно, некие технологии там охлаждения, всевозможные жилеты охлаждающие там и так далее. Ну, люди стремятся, и прогресс стремится к комфорту, но настоящие олдскульные ребята понимают, что, ну, мотоцикл и комфорт – это как бы не совсем совместимые вещи.
1: То есть это надо добровольное мучение, да?
2: Это добровольное, скажем так, испытание себя. Это добровольное преодоление себя. Мотоцикл – это, в принципе, преодоление. Едешь ли ты там, индуисты подтвердят, едешь ли ты там в лес, в горы, в скалы, забираешься там, все, это преодоление. Едешь ли ты как турист на дальние расстояния, хочешь проехать очень далеко, такой мототуризм – это прям преодоление. Выполняешь ли ты какой-то норматив, то есть за определенное время проезжаешь определенное количество километров – это преодоление себя. Есть утилитарный вопрос в том, чтобы быстрее до работы доезжать или с работы домой. Но он занимает, в моем понимании, в мотомире очень вот небольшую часть. И все равно, особенно в Петербурге, я как петербуржец, живущий в Москве, точно скажу, в Петербурге здесь скорее ты на работу прям катаешься с удовольствием. Потому что здесь пролезть междурядье, полосы узкие, машин много. Здесь сложнее, но ты катаешься.
1: А в Москве шире полосы?
2: В Москве шире полосы, хотя их тоже сужают. Но и там, по крайней мере, есть большие прямо проспекты, на которых есть междурядье. Здесь у нас, ну, скоростных дорог только западно-скоростной диаметр, все. Ну вот, ну, по кольцу, ну вот. Но Петербург отличается тем, что, а может быть, мне так кажется, что здесь уже очень быстро можно везде доехать. Быстрее только въехать.

0: В Оренбурге, где у меня тоже магазин, там вообще за 5 минут, там за 10 минут пешком, мне кажется, перейти его можно. Но вот, хотя это миллионник, огромный, красивейший, прекрасный город. Я что-то вот за последние пару лет так полюбил Екатеринбург, мне очень понравился. Были у меня другие ожидания, и я был очень приятно удивлен. Вот, а в Петербурге ты все равно катаешься. То есть утилитарное использование мотоциклов, как и там, и скутеров, как это делают в Азии, я надеюсь, у нас никогда не произойдет. Нам в помощь, конечно же, погодные условия, потому что погодные условия у нас заставляют сесть на мотоцикл, преодолевая себя. Потому что, да, мы уже иногда в том возрасте, когда мы в дождь не поедем, ну, сами видишь дождь, ну, мало идеи сейчас сесть на мотоцикл. Да. Но когда ты поехал и попал в дождь, ты такой, все нормально, я попал в дождь. И наши погодные условия, именно короткий сезон, межсезонье добавляет ожиданий и вкуса. Множество дождей, не совсем качество дорог то, какое хотелось бы. Их очень много хороших дорог сейчас, прям реально много. Но еще вот нет предела, да, к совершенству. Все это отражает то, что ты вот мотокультура и мотосезон в нашей стране, он такой удивительный. Потому что ты можешь поехать на юга в жару, ты можешь из той же точки поехать на север в холод, ты можешь поехать на восток так, чтобы прямо вот поехать далеко. Или ты можешь поехать на запад, например, в Белоруссию, она недооценена. Очень многие сейчас открывают Беларусь для себя как бы заново, потому что раньше мы в Европу проскакивали транзитом, а сейчас по ней покататься. Чудесные люди, невероятные байкеры, мотоциклисты там живут. Красота, очень много интересных мест. Очень насыщена патриотичной историей, ну вот, и даже там вокруг Минска можно даже замки старинные посмотреть, когда бы мы знали, что в Беларуси есть замки, а теперь знаем. Поэтому, куда бы ты ни поехал в России, ты везде найдешь кайф, и не будет у нас, я надеюсь, и даже более чем уверен, что не будет у нас вот этого Вьетнама, где все катаются на мотоциклах, там,
1: шлепанцах,
0: да, и... Просто погодные условия не позволят, что очень тоже хорошо.
1: Ну, все равно, вот мне кажется, когда вот молодой байкер или будущий байкер, он мечтает, он думает, вот я так сяду и красиво так поеду, и ветер там, вот все это, да. Вот этот вот культовый образ такой. А никто ведь ему не говорит, что ты будешь мучиться, что ты будешь обгорать, что у тебя будет солнечный тепловой удар, что ты будешь ходить в туалет, и туалета не будет. Еще сейчас и с бензином проблема, про это мы уже вообще молчим. Вот. Ну и так далее. И поэтому тому подобное. Почему вот не предупреждают все-таки?
0: Зачем? Мужчина живет преодолением.
1: А я не только про мужчин, сейчас же много очень
0: женщин. А вот почему девчонки в это вкидываются, отдельный вопрос, надо с ними обсуждать это. Потому что для меня не всегда, я все-таки с той олдскульной историей, когда я воспитан, что женщину нужно оберегать и защищать. И когда женщина садится на мотоцикл, ну, я не против, я только за, девчонки катаются, это супер. Но у меня внутри возникает момент, что оберегать ее и защищать. Например, я сейчас проехал 6 тысяч километров уже, мы там, даже вот этот норматив «железная жопа» вот в этом году случайно просто, потому что могу, сел, и 1700 километров я проехал за 17 часов. Просто потому что могу. Это с Екатеринбурга до Москвы. Просто вот случайно получилось.
1: Как, без ночевки, что ли?
0: Не, прям одним днем. 17 часов, и я дома. Вот. Случайно получилось, я не планировал. Просто вот как-то вышло там, вот так вышло, и все. Я думаю, ну что тут где-то ночевать, и поехал домой. Вот. И, например, жену я свою уже на такие дальние расстояния не катаю, потому что мне не хочется подвергать ее вот этому... Ну, то есть,
1: мучением, да?
0: Мучением. Ну, потому что дождь,
1: да,
0: действительно. Ветер, и все. Девчонки, которые я знаю... Знаю мотоциклисток, они десятки тысяч километров проезжают на мотоциклах. И это мое восхищение. Но зачем они это делают, я не знаю. То есть это лучше, наверное, поговорить с ними. Потому что у меня объяснений этому нет.
1: А я, кстати, с ними разговариваю, но я тоже не понимаю иногда.
0: Ну, я не понимаю
1: их. Потому что я не такая, наверное.
0: Ну, да. Я не понимаю их как мужчина. И не потому что я там... что-то против женщин. Наоборот, я только за. Я считаю, женщину надо носить на руках. Ну вот. Но если ей хочется, ну, это мужская территория. Территория между городами, вот смотри.
1: Максим, ну а вот сколько мужских территорий уже заняли женщины, начиная с брюк хотя бы элементарных?
0: Нет,
1: ну любая работа, в принципе, сейчас везде женщины. И, вот врач, даже не было врачиха там или как-то. Мужское слово врач, а большинство женщин.
0: Это феминитивы, придуманные современностью. Вопрос в том, что есть повара, есть врачи, есть очень много прекрасных профессий, обозначенных мужским...
1: Педагог.
0: Да, мужским родом, но это как бы исторический русский язык так складывался. Проблема инфинитив... Как они называются?
1: Феминитивы,
0: да. А это придуманная современность. Это их развлечение.
1: Ну, не об этом когда... даже речь, а о том, что территория-то давно захвачена уже.
0: Она не захвачена. Нет, она не захвачена. Это мужская... Вот, давай так. Города построили мужчины. Для кого?
1: Для женщин.
0: Для женщин. Угу. Мужчины построили, потому что женщина, потомство защищает, дети, развлечения и так далее. Все, что между городами, это дороги, леса, поля, реки и все остальное. Это чисто мужская территория всегда. Почему? Там испытания, там тебе кто-то может...
1: Войнушка.
0: Ну, это отдельная история, тоже из-за женщин. По этим городам шли другой город захватывать из-за женщин. Вопрос в другом. Там же с тебя может, ты можешь промокнуть, ты можешь замерзнуть, ты можешь быть голодным, тебе надо добыть еду там, тебя может покусать там черта лысого что там и так далее. Это мужская территория, женщин туда не пускали не потому, что не ходите, а потому что зачем? Вот вам города красивые, прекрасные, живите там радости жизни, танцуйте на балах. Да, там, ну и все остальное. Это мужская территория. Спать в палатке, там три лужи, из одной мы пьем, в другой мы руки моем, в третьей там воду черпаем. Ну, понимаешь, и туалет вам везде, и спим мы на земле, понимаете? Ну, то есть. И когда нам говорят,
1: и
0: женщины
1: раз в год.
0: Да, и мужчины от этого чувствуют себя только, ну, брутальнее. Ну, то есть, что-то надо помыться, ну, нырнул вместе с экипировкой, все, помылся и заодно постирал экипировку и все. И когда женщины говорят, мы как бы захватили вашу мужскую территорию, я говорю, что ты тут захватила, ты... В лучшем случае ты приглашенная. Ну, как бы, ну, хочешь, ну, зайди, если тебе так нравится. Недавно видел шикарный момент. Девушка где-то в горах в походе. И она из палатки вылезает, такой мем в интернете. И она такая говорит, мужчина, объясните мне, почему вот здесь, когда я в палатке сплю, без косметики, там, хожу в горы, в походы, и все, у меня столько общения с мужчинами, они прямо со мной общаются, меня поддерживают, меня защищают, меня там оберегают, и они интересуются мной как женщиной и все остальное. А она такая вот прям реально из палатки вылезла, то есть не макияж, но такая естественная красота, естественное чувство, вот она ранимая, понимаешь, она не вот это вот там, она говорит, а когда я в город приезжаю, я вся накрасила себе там губы, там, грудь, там вся на каблуках, в платье, он говорит, ко мне никто не подходит, мной не интересуется. Вот и все, вот тебе ответ, потому что мужчинам нужна естественная красота и ранимость женщины. Для чего? Чтобы ее защищать и чтобы быть лидером, чтобы вот была женщина. Короче, это такой вопрос, который меня всегда убивает. Если вы хотите зайти на мужскую территорию, да заходите, можно и шпалы грузить, и уголь добывать, там, и что угодно, и копать, и стрелять, и все. Есть девчонки, которые этим занимаются, и это прекрасно. Но это мужская территория. Мы сюда вас в гости приглашаем. Было бы странно, если бы мы полезли на женскую территорию. Зачем?
1: Ну да, это как-то немножко противоестественно.
0: Так и все-таки. А почему другая сторона не противоестественна?
1: Ну, как я понимаю, вот из разговоров с женщинами, они, может быть, что-то хотят себе доказать. Многие пытаются угнаться за своими там любимыми, следят за ними, потому что, ну что это он там катается по разным фестивалям, а там бабы какие-то тоже. Что это за то, что там будет там тусоваться один Саша, без меня?
0: Неужели это причина, почему ты садишься на мотоцикл?
1: А потом надо замуж выходить, а так-то, вот вы говорите, никто внимания не обращает на красоту-то такую в помаде, а тут вот ты попала, тебя меньше все равно, потому что это мужская территория, вот всегда можно найти какую-нибудь там мужичонку.
0: Да, да, давай пошучу, да, то есть да. Мы идем, то есть девчонки, мы идем, за, как ты вот ты говоришь, это, то есть мы идем за мужиком на мужскую территорию.
1: Да.
0: Вот, где мужчины водятся, вот там они водятся, туда мы идем. Слушай, я не против, даже я тебе могу сказать,
1: но
0: многие...
1: Но для этого разве нужно покупать мотоцикл и мучиться?
0: Тоже вопрос, тоже вопрос, но ты рассуждаешь как девочка-девочка, и это правильно. Uh-huh. Хрупкая девочка, которой нужно заботиться и все остальное. А есть девчонки, которые сами по себе сильные, сильный характер, да, может быть, они в поиске. Но самое главное, когда их срывают на большие дальние путешествия, даже в одиночку, знаешь, я их прекрасно понимаю. Их внутреннее состояние, их кайф, я понимаю. Да, можно уехать в кавычках и не вернуться, в том смысле, что тебя затянет эта образная романтика одиночества так, что ты так и останешься. Останется только вернуться оттуда, купить пару кошек, завести, купить собаку и лошадь, и все. И это крест поставить на это апогей одиночества. Ну вот, я против одиночества, но уединение – классная вещь. И мотоцикл позволяет тебе быть наедине а девушке с самой с собой. Поэтому разные причины. Я кайфую от того, как девчонки катаются на мотоциклах. Единственное, что я против, чтобы это было, заменяло им правильные, хорошие отношения, семью, общение.
1: Деторождение.
0: Ну, в том числе, потому что, ну, женщина все равно становится женщиной когда? Когда делает то, что мужики не могут. Мужики не могут родить детей, ну, и все. И быть женственными. Тоже мы не можем. Мы туда.
1: Могут. Нас... Почему есть всякие?
0: Ну, против них мы против. Против этого мы категорически против.
1: Давайте сделаем небольшую паузу.
0: Что-то мы сегодня, да, с тобой.
1: На музыку. Да, Максим Сережкин сегодня в студии дед.
0: Да.

0: да.
1: Макс, дед, тут у нас вне эфира, мы тоже спорим на разные темы, ну, не, уже не про женский мотоциклизм, конечно, мы отвлечемся от этой темы. Максим, а как вообще в этом году складывается сезон, где уже удалось побывать? Уже половина сезона прошло, да. И были разные фестивали, Екатеринбург, Суздаль, да. Где побывал, да. Что уже
2: я езжу на свои любимые фестивали, ну, вот, ну, начиная с мото весны, и потом я начинаю вот ездить по фестивалям. Екатеринбург, я прокатился прекрасно, мы с ребятами и покатались, и поснимали видео, и были свидетелями нескольких таких мотособытий в Екатеринбурге на фестивале движения, в да. которых я прямо...
1: Это второй фестиваль, да, уже?
2: Это третий, да. У меня там магазин, поэтому я выставлялся, поставил там видеостудию подкастную, и мы сняли несколько видео. У меня новый канал, то, что вот Макс Дед, мужская территория, мы так заговорили. У меня есть канал Макс Дед, мужская территория. Сейчас там будут выходить большие видео, такие часовые, в том числе про Екатеринбург, движение. Там было несколько вещей просто нереальных. Во-первых, там в центре на плотинке построили трассу Hard Enduro. Это впервые через этот большой фонтан в центре города построили два моста. Представляешь, вот два моста для того, чтобы там гоняли все. Ну, трасса нереальная, мы просто кайфанули.
1: То есть специально для мотофестиваля там целая инфраструктура, да?
2: Выстроили в центр. Это как, знаешь, это если бы положили Hard Enduro трассу на Дворцовой площади.
1: Слушайте,
2: примерно
1: а вот говорят, что регионы живут бедно.
2: Вопрос не в бедности, мне кажется, вопрос в энтузиазме и в том, чтобы гореть какой-то идеей. Потому что с кастом сделали нереальную вещь. Дмитрий Хитров, Сергей Мальцев и 5 кастом мастерских. То есть они обратились вот вместе с Екатеринбургом, с городом, в институт, где молодежь учится промышленного дизайна. Я не помню, как точно называется. И устроили конкурс на кастом мотоцикл среди студентов, которые вообще к мотоциклам имели отношение. Выбрали там, сначала 20 было проектов, они выбрали 5 проектов. Из 5 проектов выбрали один. Потом они этот проект отдали 5 кастом мастерских, 5 кастомных мастерских. Это все практически призеры и чемпионы России и мира. У нас здесь, в России. Каждая из этих мастерских делала отдельную деталь этого мотоцикла. И они за 3 дня в онлайне на фестивале вместе с девочкой, которая спроектировала этот мотоцикл, они из этих 5 деталей собрали и завели этот мотоцикл. Нереальная штука. И самое главное, что никто в мире такого не делал. Вообще никто. И по кастом культуре мы до сих пор чемпионы мира. У нас очень много призеров, чемпионов мира среди кастомайзеров в России. Мы многие вещи не ценим. А Урал — это прямо, ну вот, регион, ну, да. железного да, дела, да, вот да. этого всего. И сами кастомайзеры, я со всеми с ними пообщался, они говорят: Макс, мы не знаем, как это сделать. Это никто никогда не делал. Обычно это такое шоу, знаешь, собранный мотоцикл разбирают и собирают. Здесь ничего подобного. В 5 разных городах собиралась отдельная часть мотоцикла. Потом все это привезли, и эти 5 кастомайзеров, которые всегда были соперниками, они всегда, ну, друг с другом же они всегда кастом-мастерские, они соревновались, а здесь они вместе собрали. И девочка, вот, которая спроектировала это все, она, конечно, в шоке, потому что воплотили ее, просто ее проект. Это вот, ну, я был поражен. Они, ну, все это очень аутентично. Я, вот у меня будет видео обязательно на канале. И обязательно ребята там снимали все это в прямом эфире на телевидении, показывали, как его заводили. Он завелся не с первого раза, как и положено. Все это на базе мотоцикла, вернее, на базе двигателя «Урал» это все сделано было. Ну, нереально, крутейший. Я был, вот честно, не так же даже там поражен. Я был настолько удивлен, насколько вот это нигде. Прецедентов в мире нет. Вообще нет. Вот, ну, дальше мы покатались в Суздаль, естественно. Это для меня середина сезона. Шикарный фестиваль. Я его так люблю. Я на нем уже лет, наверное, 12. Ему 18 лет, наверное, последние 10-12
1: лет. Ты там работаешь или...
2: В том числе. Нет, в том числе, все-таки... естественно, магазин там выставляю. У меня там был в этом году сигарный лаунж шикарный. В общем, я... Как бы Суздаль развивается, фестиваль, я его обожаю. Я развиваюсь вместе с этим фестивалем. Его безумно поддерживаю, безумно люблю. Он отвечает всем моим внутренним таким, ну, настроением, ощущением. Вот, поэтому, конечно, я с удовольствием. Вот. И вот сейчас я приехал в Питер, потому что Питер благословленный город. Сейчас будет три фестиваля подряд. Сейчас
1: будет начнем. Какие?
2: Сейчас будет мотостолица, потом будет Балтик Ралли в Выборге, и потом будет первый в Петербурге большой фестиваль Питер Мотофест, который пройдет вот Экспофорум Пулковские высоты на парковке. 3 дня, 48 часов без перерыва музыки, мотоциклов, всевозможных шоу, там еды и вот просто веселье.
1: Ты приходил к нам уже как раз с командой этого фестиваля.
2: Да.
1: Ты каким образом с ними вообще? Они тебя пригласили?
2: Они меня пригласили в оргкомитет. Да, то есть случилось это достаточно давно, в начале года. Вот, пригласили меня как петербуржца, как человека, который вот с мотокультурой связан. И я им безумно благодарен, потому что я очень давно мечтал о том, чтобы в Петербурге был большой фестиваль на большой площадке. Если честно, размахнулись очень круто. Очень круто. Понятно, что первый фестиваль, все же знают, первый фестиваль проходит, но прямо у организаторов достаточно серьезный опыт в этом всем. Мы, конечно, стараемся там изо всех сил. Но и больше всего меня радует, что это мотофестиваль для молодежи 30-40 лет. Понятно, что приедет и постарше ребята, приедут и совсем молодые там, но основная целевая аудитория 30-40 лет. Почему? Потому что это будущее мотокультуры. Мы, я честно, мне 50+.
1: То есть мы уже вроде как прошлое. Да?
2: Слушай, музыка, которую мы слушаем, уже молодежи не нравится. А я смотрю по магазину, очень много ребят приходят 30, 35, 40 лет. Вот в этом промежутке они приходят к тому возрасту, как я это называю, возможности среднего возраста. Они уже хотят воплотить свою мечту, они катаются на мотоциклах, и наша мотокультура, то есть наш такой old school, для них уже немножко что-то старое.
1: Они ничего не знают про это вообще.
2: Вот я стараюсь донести все самое лучшее, чтобы они это забрали, но я более чем убежден, они создадут свою. Поэтому у нас и лайнап молодежный, у нас шоу молодежные, там и стандрайдинг, и Джимхана с возможностью попробовать и потренироваться. Огромная площадка для Джимханы. У нас флэт-трек для всех, кто вообще хочет первый раз что-то попробовать покататься на двух колесах с мотором. Вот, мотофристайл как шоу и огромный концерт, который, 28 коллективов. И они как раз вот от молодежной, то есть от 25-30 лет и до 40-45, 50, понятно. Мы-то, господи. И 28 коллективов музыки на огромной сцене. Для Питера это шикарно. 48 часов фестиваля в Петербурге, мотофестиваля, где можно приехать на мотоциклах. На 10 тысяч парковка мотоциклов. На 10 тысяч. Это в Питере это представить сложно. Мы там вечно ютимся где-то. То на стрелочке там нас помещается, то там где-то у Газпром-арены, там как-то так. То где-то в центре там,
1: вообще никак.
2: Вообще никак.
1: За деньги.
2: А здесь огромная площадка. Я прям долго ждал, чтобы в Питере появилась площадка. Питер, во-первых, это повод приехать в Петербург. Всегда. Сам город это повод. И во-вторых, наконец-то площадка, где можно реализовывать себя, свои мечты, свою. Даже в Москве такой площадки нет. Даже в Москве. Поэтому Питер достоин. Ну и мы сделаем это обязательно, и я очень, естественно, мое самое большое желание, чтобы он был ежегодным.
1: С другой
2: Дай
1: стороны,
2: Бог, чтобы получилось.
1: Вот все говорим, Питер, но это же не это все-таки шушары.
2: Какие шушары? Нет,
1: Да.
2: Я не знаю, какой пример привести. Сейчас приду в Всеволожск. Всеволожск – это Ленинградская область.
1: Да.
2: Шушары – это еще часть Петербурга. Это, Слушай, давай вспомним, когда мы в аэропорт, я в детстве в аэропорт, в Пулково, да, ехал на такси. Сейчас сравнить это как будто отсюда в Лугу доехать. Вот примерно так был аэропорт у нас. Сейчас,
1: наверное.
2: Сейчас аэропорт – это часть города. Город развивается. Посмотри, что за кольцом-то построили. Районы огромные.
1: Да, чудовищные, да.
2: Понятно, там много ошибок, инфраструктура, заезды, выезды. Неважно, город развивается. Город молодеет. Это классно. Питер – самый исторический город мира. Больше 20 тысяч старинных зданий. Мы многое про
1: Больше Питер... всего пенсионеров.
2: Наверное, сложно. Больше всего коммунальных квартир было в свое время.
1: Да.
2: Петербург – это такой, знаешь, уникальный город в мире. Его такого нет. И не просто потому, что это Северная Венеция.
1: А мы очень дорожим, своим этим вот наследием историческим, гордимся, и мы как бы мы живем немножко в прошлом.
2: Поэтому то, что развивается город, новые районы ставятся, и, как ты говоришь, да, Шушары сейчас, это туда сейчас скоро метро протянет, Шушары, Пушкин станет просто частью города.
1: Да,
2: это просто часть города. Тебе в Царское Село раньше съездить, это надо было экскурсия на целые сутки, на автобусах ты туда едешь. Понимаешь, сейчас
1: это
2: Пушкин...
1: На электричке 20 минут.
2: Да. А сейчас по дорогам на мотоцикле... 3 секунды ты там. Ну вот я сегодня ездил на Пулковские высоты, я потратил на машине, 15 минут. Я туда сегодня два раза ездил. 15 минут. Для меня, как для человека, живущего в Москве, который 2.5 часа тратит для езды на работу, это вообще был... Мне сказали ребята там, ой, у нас встреча перенеслась туда-сюда. Я такой, ну ладно, я съезжу сейчас домой и вернусь. Я съездил домой, часик побыл дома, сел обратно, 15 минут я приехал туда. Я знаю, что Питер я могу за час объехать весь вдоль, поперек. Да, ты это начинаешь понимать и ценить, когда перестаешь жить в этом городе. Но я посмотрел разводку мостов за последние 10 лет. Больше, чем за предыдущие 35, которые я жил в Петербурге. Понимаешь? Потому что ты приезжаешь, у тебя вкус меняется. Я вижу, как город меняется. Я вижу плохие вещи, которые происходят. Хорошие вещи происходят. Это как, когда у тебя чужой ребенок, он быстрее растет.
1: Ну,
2: своего
1: общем,
2: ты не замечаешь.
1: Да,
2: а чужой ты, ух ты, ничего себе подрос. Питер меняется. Да много проблем, ужас вообще. Не спрашивайте меня, я могу закритиковать очень сильно. Но есть вещи, которые прям хорошо. Ну и я свой вклад, естественно, когда меня пригласили, сказали, Макс, вот такая история. Я сказал, ребята, я мечтал о том, чтобы в Петербурге был большой мотофестиваль. И если он получится и сделает его ежегодным, я буду тратить на это огромные усилия. Почему? Потому что Питер этого достоин. Здесь мотокультура настолько самобытная, настолько невероятная, не похожая ни на что. Это очень круто, очень круто.
1: Ну вот, кстати, по поводу площадок, понятное дело, что даже открытие и закрытие сезона у нас с Дворцовой площади перенесли уже, ну,
2: да-да-да,
1: к стадиону. Другой район, теперь вот Шушары, новая точка притяжения. То есть все равно там районы, где живет колоссальное количество людей.
2: Слушай, в Питере живет сколько? 6
1: туда,
2: миллионов?
1: Да, ну, около того.
2: Около того. Около 80-100 тысяч мотоциклистов в Петербурге.
1: Угу.
2: Это армия мотоциклистов. Армия. Сколько из них путешествует? Огромное количество. Потому что Петербург – это город, который соединяет север нашей страны и юг нашей страны. То есть, если ты хочешь, сейчас очень популярные места на севере. Это Карелия вся. Это просто невероятно по ней кататься. Это Мурманск и Мурманская область, Риберка. То есть уже становятся культовые места, и все это через Петербург. Ну, есть еще там через Иваново объездная дорога, но если ты хочешь быстро и проехаться. И плюс Питер же повод для любого человека в любом городе. В Москву поехать, ну что там делать? Там это как 4 Петербурга, в каждом из них можно заблудиться, если ты не знаешь, если навигатор сломался, а он сейчас не сильно работает, ты можешь повернуть и уехать.
1: У людей спрашивать бесполезно. Я как-то была, они ничего не знают. Они даже не знают, где Красная площадь.
2: Вообще ничего. Да. Поэтому Москва, да, но это мегаполис, такой вот финансовый рабочий мегаполис. То есть там прямо бизнес. Там очень круто делать бизнес. Это прям, да, офигенно сделан, простите за это слово, очень круто сделана инфраструктура, ну, мое почтение прям. Петербург – это романтика, это вот это замедление, это вот этот кайф. И сюда приехать просто прогуляться. В Москве есть очень красивые места, но они, знаешь, они разнесены. То есть тебе вот в одно место можешь поехать, в другое нет. В Питере просто вышел, и вам везде.
1: Ходи, любуйся.
2: Там просто по Невскому, или вот так, или вдоль поперек, или там по западной стороне прошелся, там, где Раскольников ходил, или по восточной прошелся, там, где там инженерный замок, или там фонтанка, или там еще там, ты знаешь, как в дом, куда нет книг, везде табличка, здесь кто-то жил, здесь кто-то что-то сделал, великое и так далее. Ну, у меня есть места в Петербурге любимые, куда
1: какие?
2: Я прихожу. Ой, слушай, я сейчас устану перечислять. Но раньше я, например, площадь, где Мариинский театр. Я очень люблю. Как-то я через нее постоянно проезжал, а сейчас там Голландию, Новую Голландию открыли. Ну, я помню ее с заброшенным складом.
1: Да,
2: ну,
1: да.
2: Вот. Сейчас уже место начинает обрастать. Снесли мой любимый лакокрасочный завод. На, не на Стрелке, а Биржевой мост слева.
1: Угу.
2: Господи, где там метро Спортивное. Вот этот лакокрасочный. Сейчас там строят, по-моему, здание Конституционного, по-моему, суда или что-то еще. Короче, здание цели огромное, уже в стиле Петербурга. Раньше там был лакокрасочный завод. Из окон зимнего дворца ты видел лакокрасочный завод. Ну, это вот дань каким-то старым вещам. Сейчас же проекты там не слышал. Новые намывы. Из крестов делают огромный отель. Посмотри проекты.
1: Я знаю, я за этим слежу.
2: Это очень круто.
1: Очень критично всегда.
2: А что критично? Я сейчас еду по западному скоростному диаметру к себе туда, на Васильевский остров. Там под мостом ты ныряешь. Я еду и такой, а когда-то я здесь купался.
1: Да.
2: Вот с этого моста мы прыгали. Вот здесь, вот, где я сейчас еду, была вода. Я здесь купался. А сейчас я понимаю,
1: у меня тоже есть такое местечко, куда мы ходили за ракушником каким-то там и мрамором, а слюду собирали. А сейчас там люди живут.
2: А когда западное скоростное построили всю эту эстакаду, не заметил, как город... Ты раньше так город мог увидеть с этой стороны, только когда на пароме уходил в Финляндию. А сейчас ты залетел туда, поворачиваешься, а ты никогда Адмиралтейские верфи с этой стороны не видел. И ты прям смотришь на это и думаешь, ух ты, я вижу свой город по-другому. Это вот факт жизни. То есть я могу съехать на обводный канал, да, когда там вообще можно было, там такие дебри были, там было Адмиралтейские верфи, там, ну, кроме рабочих.
1: Да, я знаю, да.
2: А сейчас ты там едешь, я там прям, знаешь, сбрасываю скорость на вершину, ну, там, здесь залив, а здесь у меня город. И никогда за 50 лет я этот город с этой стороны не видел. Никогда.
1: Да. Поэтому... Ну, в общем, да, иногда приятно действительно послушать. Ну, это как бы немножко все-таки получается отстраненный взгляд, да? То есть намылился теперь он на Москве, этот взгляд, и теперь вот на Петербург смотришь по-другому.
2: Слушай, да, ну вот это, наверное, да. Это из-за того, что я живу в другом городе, приезжаю сюда. Ну вот, но из-за того, что я Петербург люблю безумно, он для меня каждый раз открывается по-новому. Плюс здесь мои друзья, плюс здесь есть места, плюс здесь есть история. Я Петербург в свое время, ну, многие сейчас, наверное, не поймут, но я пешком его обошел. То есть мне раньше, если надо было час-два пешком идти, либо ехать, ну, там ночью за девчонками там ухаживаешь, тролля-ля, и потом такой, ну, все, автобусы не ходят, метро закрыто, и мы шли часами по ночному Петербургу, часами ходили пешком. Я помню как-то с Ленинского проспекта, вот как это называется, район Пролетарский, да?
1: Нет, Ленинский, это Кировский район.
2: Кировский район. Вот с Кировского района откуда-то чуть ли не где сейчас Жемчужина вот стоит, до правого.
1: Красносельский,
2: да. Красносельский.
1: Я там живу как раз.
2: Да. Нет, Красносельский. Да неважно. Короче говоря, вот это вот весь город я за ночь прошел. Просто оттуда ничего не ходило, денег на такси не было. Я пешком прошел весь город поперек. Просто к утру пришел с огромным кайфом. Для меня это наслаждение. Тем более, поэтому я катаюсь на мотоцикле, потому что для меня это всегда удивительно, всегда наслаждение.
1: Ну, вот у нас, к сожалению, пару минут буквально осталось.
2: Да.
1: Где мы сможем увидеть Максима Серёжкина, Максима Деда в Петербурге в ближайшие, скажем так, две недели, кроме фестиваля Питерфест?
2: Слушай, вот, ну, Питерфест. Магазин. Я там бываю. То есть сейчас будет... Мотостолица эти два дня. Потом будет Балтик Ралли.
1: Там будет точка какая-то.
2: Там будет точка Питер Мотофеста. Будет целый шатер. Ну вот, мы там будем, я там буду, естественно, потому что я приезжаю общаться с петербуржцами. Это мое большое наслаждение. На Балтик Ралли я, наверное, заеду на денек, на субботу. Ну вот, и потом Питер Мотофест. Мы приехали для того, чтобы уже все запустить, все полностью сделать. Ну вот, ну а 3 августа я решил, что я сяду и умчусь еще покататься. Потому что...
1: Если не секрет, конечно.
2: Очень хочу Беларусь. Очень хочу Ростов. Будет там фестиваль в конце августа. Очень хочу... Алтай у меня стоит, но это надо прямо мощно. Вот мы, к сожалению, в Якат поехали, из Яката пришлось вернуться, а у нас был план доехать до Алтая, там еще 1700 километров, но, как ты понимаешь, для нас это вообще не круг. Но там мотоцикл один сломался, поэтому мы, к сожалению, развернулись, поехали обратно. Ну вот. Но хочу, да, хочу Казань, естественно, хочу Казань, Беларусь. Беларусь несколько, ЛИДА, это фестиваль, на который я так и не попал, очень хочу туда поехать. Ростов Райд, новый фестиваль в Ростове, ну и вообще ростовские ребята, там есть просто байкеры, мотоциклисты, которые катаются в Джон До, и они меня вечно зовут, и я уже стыдно не приехать. Плюс Краснодар, хочу магазин в Краснодаре, очень бьюсь за эту историю. Вот, у нас ничего не остановит. Буду кататься, ну вот, и буду планировать. Потому что. Вот так я отвечу на этот вопрос.
1: Ой, спасибо за заряд позитивного настроения, Максим.
2: Да, пожалуйста.
1: Очень всегда приятно с тобой поговорить здесь в эфире. Удивительная способность у человека есть как-то заряжать энергией и смотреть на привычные вещи немножечко, может быть, по-другому.
2: Слушай, ну, мне кажется, что мы благословленные люди. Живем в прекрасном городе, общаемся с прекрасными людьми, великолепно проводим время. И пусть все остальное подождет. Ребята, катайтесь побольше, потому что это огромный кайф и вкус жизни. Всех обнял.
1: Максим Дед Сережкин, он же в студии Моторадио. До встречи.
0: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
3: Каждую пятницу в 3 часа дня.
4: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
5: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.
6: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: Примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 343 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 30 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибли 3 человека. Ранения различной степени тяжести получил 31 человек, в том числе 4 детей. По мототранспорту за сутки всего 9 ДТП, пострадали 4 человека. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Моторадио. Your favorite rock.

0: motoevacuator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Где все это будет базироваться? Ведь человек должен приехать и не в какой-то там ужасный гараж около железной дороги, где там мышки бегают, а надо как-то, ну...
2: Ну, вот сейчас мы из тех локаций, которые мы подбирали, у нас получилось договориться с территорией на улице Рощинская, 38, это там, где мотосервис Т-13, мы, собственно, будем в непосредственной близости, и, ну, вот там мы, собственно, и будем сидеть, там же будет экипировка.
1: Закуточек
2: будет,
1: небольшой.
2: Будет вот да. Именно на самом деле закуточек, да, то есть на какой-то прямо масштабный старт, чтобы было прям свое огромное помещение, к сожалению, пока мы не смогли. Да, вот поэтому именно в формате какого-то небольшого помещения, где человек сможет, во-первых, спокойно примерить экипировку, где сможет там, сесть, выпить кофе, пока оформляется договор, где, собственно, человек будет сидеть, который может этот договор оформить там, со всеми необходимыми инструментами, кассами, принтерами и ноутбуками, и, собственно, мотоциклы. Вот, поэтому пока формат такой, надо начать идти и посмотрим, куда мы придем.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании Точка Б. Подробности в интернете. Do you wanna be the best? Your music, your choice.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи! Группа Beatles на Моторадио.
3: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
4: Apple Jam.
5: Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
6: Как появляются звезды? Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.
7: Моторадио. Your favorite hard and heavy.

0: волне хорошего настроения.
1: Моторадио представляет.
2: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
3: Мастерская Басмача.
4: Коломяжский проспект, дом 10.
5: Здравствуйте, вы слушаете радиостанцию Моторадио. Мы находимся в мастерской Славы Басмача и беседуем с ним самим. Слава, привет.
6: Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуй, Александр.
5: У тебя на столе, вот между нами прямо, мы сидим друг напротив друга, а между нами лежит непонятное устройство. Ну как, оно, конечно, понятное. Это блок, модуль, я не знаю, как правильно сказать, впускного коллектора. То бишь такая штука, в которой открывается вот эта кругленькая, ты меня поправишь, как это называется, и когда мотоциклист поворачивает ручку газа, вот эта штучка синхронно тоже, соответственно, перемещается. Приоткрывается, призакрывается и прочее. Поговорим немножко об очередной истории очередного мотоцикла, попавшего в твою мастерскую. Ну, а потом вернемся к этому устройству, которое лежит здесь не просто так, а по причине поврежденности и очевидного прямо такого отсутствия целого куска своей конструкции. Итак, история одного мотоцикла.
6: Ну, наверное, надо конкретизировать, что за штука-дрюка лежит между нами. Между нами, между дорогим Александром и мной.
5: Тоже дорогим.
6: Ну, не против. Как бы лежит электронный дроссель, как бы от мотоцикла, оснащенного двигателем Milwaukee 8, что-то 20-го, что ли, года выпуска, у которого случилась неприятность. То есть было бы это телевидение, было бы видно, что куска не хватает, отколот кусок, а как бы мы расскажем в красках. Здесь не хватает одного уха с резьбой и отколот кусок корпуса, который к этому уху примыкает. То есть получается фланец крепления воздушного фильтра, он состоит из трех ушей резьбовых, в которые вкручиваются три винтика, а осталось два. Вот. И, наверное, нужно рассказать предысторию загадочного появления этого электронного дросселя у меня на столе. Ну, как бы все по порядку. Значит, писал мне один человек, что он хочет ко мне приехать на настройку на Диностенде, что он ждет, значит, какой-то воздушный фильтр там получше. Вот. И, соответственно, как он его получит, прикрутит, он, значит, приедет. Вчера или позавчера, соответственно, он мне написал, что, типа, фильтр приехал, он, значит, они его прикрутили, и он там, типа, сегодня приедет. Сижу я себе в офисе, никого не трогаю, и слышу, значит, что подъезжает мотоцикл на повышенных оборотах. То есть у него мотор работает все время что-то там на 3000 оборотов, а холостой ход должен быть 850 оборотов, ну или 1000, допустим. Вот, а здесь 3000. И он как бы на этом явно остановился, ну как бы движение прекратилось, обороты все так же не падают, и, значит, он заглушен был. Ну, как бы спускаюсь, смотрю, значит, серый мотоцикл, бородатый дяденька. Ну, мотоцикл похож на такой, который недавно красили и приводили в порядок после каких-то историй. Вот, то есть краска свежая, еще не просел грунт, то есть она кругленькая, выглядит хорошо, глянется замечательно, и мотоцикл выглядит относительно свежим. Ну, как бы человек его закатил в мастерскую, я говорю, давай заведем, послушаем, как он работает. Завожу, и, значит, он на месте молотит, как будто у него ручка газа там на четверть или на треть приоткрыто, а газ никто не трогает. Я говорю, а что же это такое-то у вас? Он говорит, так это нормально, типа, это же, типа, у него стоит неправильный фильтр, и вот с неправильным фильтром он неправильно работает. Типа, я говорю, чувак, говорю, неправильный фильтр – это то, что стоит ближе к атмосфере после дросселя, а дроссель-то, ну, как бы он должен регулировать холостые обороты, говорю, и это никаким образом не влияет, то есть он должен работать нормально. Это, я говорю, он так всю дорогу ко мне так и работал у тебя на таких оборотах? Ну да. Да нет, говорит, это нормально. Это типа фильтр поставили, надо прошить, типа его настроить, и все будет хорошо. Я говорю, ну не надо меня учить, что все изменится, если оно не изменится. Я говорю, давай-ка расскажите мне как бы историю этого мотоцикла. Он говорит, ну вот поставили фильтр, вот стали высокие обороты. Я говорю, ну значит поставили и что-то сломали. Он говорит, да нет, там типа...
5: Не должно.
6: Не должно, да. А приехал с каким-то человеком, который выглядел довольно эпатажно в футболке Harley Davidson, но приехал на каком-то довольно измученном японском эндуро-мотоцикле. Вот, типа, вот, я так понял, он и ставил, то есть... Вот, я говорю, ну, парни, тут какая-то у вас несрастуха, давайте-ка мы посмотрим, в чем там дело, вот, и, значит, если что, починим. Они говорят, ну, пока я ходил наверх, там, пропуска оформлять и прочее, а, мы его, типа, заберем и пригоним вечером, типа, все будет хорошо. Но смотрю я на них и удивляюсь, я говорю, ну, вот смотрите, парни, вы прикрутили фильтр, и у вас что-то пошло не так, но вы не нашли, что пошло не так, и приехали так, заявляя, что у вас все в порядке. Это говорит о том, что вы как бы не совсем в материале тех работ, которыми пытаетесь заниматься. Вот вы от меня уедете, приедете опять. Хорошо, вы что-то починили, а что-то опять пропустите, и будет нехорошо. Я говорю, ну и зачем, говорю, мне такая как бы история-то? То есть, если я беру мотоцикл на стенд, я планирую как бы определенным образом время, подготовку, работу там и прочее. А здесь получится, что мотоцикл приехал, что-то опять отвалилось, мне надо его опять снимать, чинить. Я говорю, может, не надо так делать? Может, оставить эту работу для тех, кто ее делал там несколько сот раз и как бы у кого получается, может так поступить? Ну да, наверное, говорит, так и сделаем, типа, сделайте сами. А как бы разговор там, типа, а сколько стоит то, а сколько стоит это? Обычно такой разговор меня всегда начинает напрягать в силу того, что люди, которые с излишней щепетильностью относятся к ценообразованию, обычно не являются моими любимыми клиентами, скажем так. И при том, что как бы, ну, фоном этого всего пришло то, что люди меняли воздушный фильтр, и как бы мотоцикл работает, ну, из рук вон плохо. Они говорят, что типа это нормально, и так все должно быть. То есть это еще один, скажем, индикатор, еще одно явление, которое надо держать в поле зрения, что, значит, они говорят то, что они хотят услышать, а не то, что на самом деле происходит. Я говорю, а масло там когда меняли? Ну, говорит, мы вот там на масле на этом проехали там пару тысяч километров, оно типа хорошее, мы вынули, посмотрели, решили не менять его до стенда. Я говорю, ну, а как вы определили, насколько масло хорошее? Ну, капнули на бумажку, посмотрели. Я говорю, ну, то есть, вот вы вот в этой капле как бы разглядели, что продукты износа, они строго соответствуют размеру 5 микрон, но не больше. И как бы там присутствуют только цветные металлы, а стали нету, да, вот, ну, как бы по этой капельке масла. Как, так вы определили? Они говорят, ну, типа, ну, оно же нормально выглядит, масло чистое. Я говорю, ну, а определили-то как, что оно нормально, не изношенное? Ну, как бы, это невозможно определить. Я говорю, вы его сдали на анализ или нет? Нет, говорит, вот накапали. Я говорю, ну, тогда там надо масло поменять, потому что на диностенде мотоциклу достается хорошенько. Соответственно, масло должно быть гарантированно замечательное и свежее, чтобы никаких при вот этих вот избыточных нагрузках не произошло казусов.
5: Слушай, а действительно, вот это капание масла на бумажку, это какой-то есть метод такой? Наверное, неспроста же они так?
6: Цвету. Так а что ты увидишь? У тебя разный набор моющих присадок в масле у разных производителей.

0: Таким образом, вот, я вижу, что чуваки несут ерунду. Ну, то есть, как бы они определенно говорят какие-то благоглупости, не, скажем так, с умным видом, да, там, с уверенным. А это всегда, ну, как бы, некоторым образом напрягает. Ну, вот, я говорю, ладно, давайте там, типа, масло поменяем. Вот, они говорят, а у нас есть масло, мы там купили специально, вот, типа, и фильтр. Сейчас мы попросим жену привезти там это масло. Сходим ее встретим к проходной завод, да и придем. Хорошо, давайте так. Но пока, значит, люди ушли встречать жену с маслом.
1: Звучит хорошо, кстати, жена с маслом.
0: Ну, жена с маслом, да. Аннушка разбила масло, разлила масло. Вот, но как бы, значит, закатили его мотоцикл на подъемник. Ну, на подъемнике все всегда видно лучше, я уже рассказывал, да, что когда у вас, допустим, силовой агрегат и все остальное важное, оно на уровне глаз, и не надо, как бы, буквы «Ю» сгибаться, то, в принципе, как бы это хорошо. Подняли на подъемник, открутили воздушный фильтр, сам элемент, и видим, что на впускном коллекторе отломано ухо. То есть там здоровенная трещина.
1: То есть, грубо говоря, прямо дыра туда получается, да?
0: Нет, ну, как бы он на болтике держится, но щель есть. То есть, как бы получается, что, грубо говоря, там отломали кусок коллектора, но он не отпал, потому что он на бинтике, который его отломал, да, там оттянул. Вот, посветили фонариком в щель стыка. Стык, значит, соответственно, из стыка светится прокладка, которой быть не должно, потому что стык должен плотно прилипать, как бы, к соседней детали. Ну, короче говоря, вот она, как бы, картина маслом.
1: То есть это и есть причина. Попадает воздух, подсасывает, и обороты огромные, правильно?
0: А причина того, что тот, кто ставил, он не прочитал инструкцию. А в инструкции написано, когда вы ставите воздушный фильтр, снимите дополнительный кронштейн, который стоит при штатном фильтре, и утилизируйте его, потому что он будет мешать. Ну, то есть вот, а он мешает. То есть они не открутили этот кронштейн, через него стали затягивать, и взаимное расположение деталей оказалось неправильным.
1: То есть, погоди, значит, они купили фильтр, который ставится особым образом, то есть убирается старый кронштейн и ставится как-то по-другому, правильно?
0: Фильтр сам сделан металлический, он его, корпус его является кронштейном, по сути. Вот, соответственно, как бы старый кронштейн надо удалить, как бы, ну, и это написано в инструкции. Человек, который взялся за это дело, значит, он что, как бы инструкцию он читать не стал, или не смог, или не знает английского языка, или что-то еще, или марсиане захватили, не знаю. Короче говоря, он взял и прикрутил этот фильтр, как было. При том, что старался его подтягивал, сломал корпус. Причем сломал корпус не у фильтра, а у дросселя.
1: А можно предполагать, что человек не услышал щелчка, и это нельзя было не увидеть? Можно было собрать и, то есть, сломать нечаянно и не заметить? Можно?
0: Там, как бы, вопрос в том, что когда ты неправильно собрал, там щель будет, которая не будет уходить. И, соответственно, человек старался эту щель извести, то есть, чтобы состыковались детали, и затягивал болтики. Болтики с крупной резьбой, ушки слабенькие, как бы болтик не оборвался, оборвалось ушко. Все, как бы вопросов нет. То есть, тот, кто делал, как бы, взялся за работу, которой, как бы, он не знал, и, как бы, ума вовремя обратить внимание на то, что не собирается, не хватило. Вот все просто. То есть, как бы, взялся за то, за что не надо было браться. Вот, соответственно, сломали. Но, как бы, пока чуваков нету. Ну, вот есть очевидная проблема, значит. Ну, дай посмотрим на мотоцикл более внимательно с фонариком, пока он поднят и светло. Начали смотреть. Видим, что? Видим, что весь крепеж на моторе, весь... Ну, он покрыт цинком, да, цинкованные болты. Цинк весь в белом меху, и, как бы, местами он полностью исчез, и торчит ржавая сталь. То есть, грубо говоря, цинковое покрытие местами сошло и открыло ржавую сталь. Это, как бы, бывает, когда прибывает техника в кислотной среде, ну, или в соленой, там, условно говоря, в какой-то, в нехорошей, неподходящей среде.
1: То есть, когда мотоцикл на открытой палубе теплохода, который 3 недели плывет через Атлантику.
0: Либо когда мотоцикл утонул, допустим, где-то притоплен в соленой воде, либо стоял долго в порту, либо какая-то еще история. Причем, на что я обратил внимание, что там очень много деталей, реально проржавевших из-под хрома, лезет, как бы, ржавчина. Из-под цинка цинк сошел. То есть, ну вот, не только в болтах.
1: Но это никак не обеляет то, что перетянули здесь вот этот вот болтик.
0: Безусловно.

0: Значит, и как бы вот у меня есть как бы загорелся в голове красный маркер, там красный свет, который говорит, а может и не надо этот мотоцикл крутить на стенде, потому что если он утопленный, то как бы может произойти все что угодно, и мы не знаем внутреннего состояния двигателя, и он может поломаться. Да, да. Соответственно, это те слова, которые надо донести хозяину мотоцикла. Почему? Потому что он думает одно, а возможно, что ему думается с излишней оптимистичностью, да, там, или он эту ситуацию видит излишне оптимистичнее. Вот. И надо понять, что как бы, ну, предвосхитить ситуацию, если вдруг действительно что-то сломается и произойдет, то как из этой ситуации выходить? Да? То есть, как бы жду человека, соответственно, является человек, ну, с этим же помощником со своим, который прикручивал этот фильтр.
1: А жена является с маслом с ними?
0: Ну, они ее где-то уже встретили, пришли они с маслом. Без жены, но с маслом. Вот, соответственно, как бы я говорю, ну, вот смотрите, как бы с чего мы будем начинать, с плохих новостей или с плохих новостей? Вот, говорит, как так? Я говорю, ну вот смотрите, подходим сюда, вот мы воздушный фильтр сняли, что мы видим? Мы видим отломанное ухо, то есть кто-то, кто, значит, ставил воздушный фильтр, перетянул болты крепления, отломал ухо. Я говорю, сломан дроссель, дроссель надо менять. То есть дроссель электронный, как бы разобрать его и заварить не получится, и как бы этим, я не знаю, кто бы занялся. Вот, то есть, ну, деталь требует замены. Плюс еще надо соседнюю деталь открутить, посмотреть на тему, как бы не повредилась ли она тоже. Я говорю, дроссель есть, если что, там стоит таких-то денег. Вот, ну, как бы с этим понятно. Я говорю, ну, а теперь вопрос номер два. Я говорю, это мотоцикл из Беларуси? Да, это мотоцикл из Беларуси. Его, говорю, чинили белорусы, да. Я говорю, почему он весь окисленный, как будто он утопленный? Нет, типа, я покупал его с почти нулевым пробегом, и там, типа, он просто долго стоял. Я говорю, не очевидно. То есть, как бы, то, что лично я вижу, и то, что, скажем, базируется на моем опыте, мне говорит о том, что как бы с этим мотоциклом могут быть проблемы. То есть, если я его нагружаю на один стенде, как бы, а он, допустим, утопленный, может случиться все, что угодно, как бы...
1: Ну, погоди, ну ты боишься, что мотор стуканет, и ты попадешь на большой ремонт, правильно я понимаю?
0: А я-то с чего попаду? Как бы это не я попадаю, это хозяин попадает.
1: Но он же на твоем стенде сломался.
0: Ну, а зачем мне это надо? То есть, то, что заведомо, как бы, может быть, неисправно, то есть, ну, какие ко мне претензии-то?
1: То есть, у тебя подозрения прям вот как раз, чтобы этой ситуации не было?
0: Да, я говорю, вот смотри, я готов, говорю, взаимодействовать с тобой следующим образом. Если ты хочешь, чтобы я его крутил на стенде, настраивал, ты мне пишешь, значит, бумагу, что ты не имеешь ко мне претензий в случае повреждения двигателя. Ну, как бы, я говорю, потому что это возможно. То есть то, что я вижу, мне говорит о том, что такой риск есть.
1: А почему? Вот объясни в двух словах, в чем заключается риск? Что там может быть такое надломанное, что ты вот боишься?
0: Ну, во-первых, когда он долго стоял, значит, ржавеют цилиндры, где кольца как бы упирались, и возникает ступенька, которая все время их долбит, ну, как бы шевелит в канавках поршней. Дальше, значит, я уже рассказывал неоднократно, что при как бы стоянии с водой Харлеевский мотор губит коленчатый вал, который начинает стучать, и там может с ним всякое произойти. Я видел много утопленных мотоциклов, и как бы, ну, оптимизма никакого излишнего не имею. То есть это
1: риск обоснованный.
0: Риск обоснованный – это мина замедленного действия, которая может, как бы условно говоря, там, типа, я вот покатал мотоцикл, и он застучал в конце, да, там, вопрос, кто виноват? Слава, который гонял мотик, ну, как бы, на все, что он может ехать, либо состояние мотоцикла, которое было прединфарктное, да, то есть, допустим, то есть прединфарктный же человек, он, и мотоцикл, да, он функционирует, пока не наступило время Че, да, там.
1: Давай тогда задекларируем тезис, что утопленные мотоциклы вообще лучше не покупать ни в каком, ни при каких обстоятельствах.
0: Абсолютно верно, я об этом говорил миллион раз и скажу еще миллион первый раз. Утопленные мотоциклы – это мина замедленного действия. Не стоит ее покупать, если только вы не механик и не купили его за пол-литра водки. Ну, как бы суть в том, что он говорит, а вот типа, насколько велики риски сломать? Я говорю, я не могу тебе их оценить, потому что, как бы, ну, я вижу маркеры, которые показывают негативную ситуацию, я должен ее до тебя донести, а выбор, говорю, за тобой. Если ты готов в таком ключе работать, значит, будем. Если не готов, значит, можешь забрать мотоцикл, или, как бы, мы тебе его починим, чтобы поставили нормальные дроссели, ты на нем уедешь. Она говорит, а на нормальном дросселе я без программирования уеду? Я говорю, конечно, уедешь, как бы, будешь ездить, но, как бы, никакого, ну, вот этой вот фигни с повышенными оборотами и прочим у тебя не будет, все будет работать вполне себе, как бы, корректно. Но он посмотрел на меня и говорит, тогда его не катаем на стенде. То есть починить, почините, а, как бы, стенд, не хочу рисков, как бы, меня устраивает все, как бы, я буду кататься так. Я говорю, ну, это замечательно. Вот, то есть у меня внутреннее чувство, что мне не стоит, ну, или стоит с опасением работать с этим мотоциклом, оно должным образом сработало, я донес ситуацию. Может быть, я, конечно, нагнал немножко лишней жути, но, то есть, но лучше перебдеть, чем недобдеть. Это еще, как бы, деды наши говорили, поговорка такая была. И, соответственно, человек сказал, спасибо большое, что, говорит, ты мне дал полную картину, чтобы, как бы, произошло, как бы, все в соответствии с моим выбором, а не с тем, как получилось. Вот. Это вот и было моей задачей рассказать вот такой вот случай, который вот был сегодня реально в мастерской и который вот развился, на мой взгляд, вполне себе позитивно и не привел к каким-то, скажем, там, огорчительным результатом.
1: Ну, Слава, еще раз тогда напомню всем слушателям, что нужно, конечно, обращать внимание на ребят, которые залезают внутрь твоего мотоцикла, ну и как-то, ну, я не знаю, верить, что они правильные механики, или, если есть сомнения, то как-то, ну, вот это учитывать, по крайней мере.
0: Ну, то что тут сказать, Александр, ты абсолютно прав, как всегда, я даже с тобой спорить не буду. Лучше всего обращаться к тем, кто занимается профильно именно этой техникой и имеет какой-то многолетний опыт, это позволит защитить от неприятных сюрпризов.
1: Ну, желаем всем нам герметичных впускных коллекторов и удачи, и до новых встреч.
0: Всего хорошего, услышимся снова.
2: Мастерская Басмача.
0: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс.Картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
2: Коломяжский проспект, дом 10. Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Конфликтный, прямо скажем, этот денек был в мировой истории. 16 июля 1054 года неудачи завершились в Константинополе переговоры между куриями Рима и Константинополя о сферах влияния в Южной Италии, но также и по ряду теологических вопросов. Что было важнее, нетрудно догадаться, так как с теологическими, то есть религиозными, догматическими вопросами как-то умудрялась церковь разбираться последние 500 лет. А вот с получением денег от богатых приходов Южной Италии как раз и возникла заминка. И тогда посланник Папы Римского Льва IX, кардинал Гумберт, положил на алтарь собора Святой Софии папскую буллу с анафемой в адрес константинопольского патриарха Михаила Кирулария. Патриарх не остался в долгу и, в свою очередь, проклял посланника и всех членов его делегации оптом и в розницу. В этот день христианская церковь разделилась на две ветви – католическую и православную. Вновь, как и всегда, личные амбиции возобладали над здравым смыслом, что прискорбно. Никогда, уважаемые радиослушатели, не позволяйте сиюминутным интересам овладевать вами. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.

0: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Fort de Wind MC», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
1: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
2: Экстремальный автомобильный спорт.
3: Практики бездорожья.
4: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
5: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть, по чуть-чуть.
6: Моторадио. We will rock you.

0: волне хорошего настроения.
1: Аналист финансовый ассоциатив.
2: Окно Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера.
3: Приветствую вас в программе «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую проведу я, Ксения Монахова. Музыкальная культура Франции в 2002 году представляла собой яркий и переходный период. С одной стороны, звезды уходящей эпохи, классический шансон и рок-гиганты, возвращались с громкими альбомами. С другой, андеграундный рэп и электронная сцена формировали звук будущего. В 2002 году французская музыкальная сцена жила насыщенно. Это было время успешных возвращений, телевизионных феноменов и ярких дебютов. Вот об этом сегодня я и расскажу. Но правда частично, потому что объем новостей и исполнителей в сегодняшнюю программу просто не уместится, и назревает вторая часть. И, как в большинстве программ, сначала хит-парад Франции за этот 2002 год, а он был намного богаче предыдущего. Приступим! Как и в 2001-м, список хит-парада остается за французскими артистами, а именно Star Academy с песней «La Musique» открывает год. 4 недели – первая строчка хит-парада. И далее в течение 2 недель держит лидерство сингл «J'ai tout oublié». «Все забылось». Это знаменитая французская баллада о тоске и потерянной любви, которая стала одним из самых известных дуэтов во французской музыке в исполнении Марка Лавуана и Кристин Марокко. «J'ai tout oublié» — главный хит Марка Лавуана в 2001 году. Он достиг первого места во французском чарте синглов, продержавшись там 2 недели, и получил статус золотого. «Здравствуй, как сказать, не помню я. Запах дней счастливых исчез без следа. Как любить забыл я навсегда. Да, все забылось в миг, как меня забыла ты. Бархат нежных слов не слетает с губ. Растерялись шутки, лишь печали стук. Как любить забыл я навсегда. Да, все забылось в миг, как меня забыла ты».

Далее с 9 и по 23 марта французско-коморский рэпер Ров с песней «Kelly Example». Кто является примером, записанная совместно с певицей Кайлия. Но идем дальше. С 13 по 16 неделю остаются за Шакирой и ее синглом «Whenever, Wherever». Неважно когда, неважно где. Неплохая песенка, но на английском, увы. Листаем дальше. Легенда французского рока Джонни Аллидей забирает пальму первенства с хитом «Tous Ensemble». Она стала официальной песней французской национальной футбольной команды на 17-м чемпионате мира по футболу 2002 года, который проходил в Корее и Японии. Слушаем Джонни Аллидей «Tous Ensemble».

0: А вот полтора месяца – это уже более солидно. С шуточной песней «Стач-стач» остаются за Микаэлем Бенаюн. Его псевдоним – Майкл Юном. Французский актер, певец, комик и телеведущий с его группой «Братизла Бойс». Эта юмористическая песня была выпущена в качестве первого сингла из альбома «Anthologie G» в апреле 2002 года. Полностью состоящая из звукоподражательных слов и бессмысленных фраз, пародирующих славянские языки на фоне повторяющейся музыки, песня стала хитом, возглавляя чарты во Франции почти 4 месяца, но не подряд. Получив бриллиантовый статус, песня стала 8-м самым продаваемым синглом 21 века во Франции, разойдясь тиражом в 797 тысяч копий. «Окно в Париж» предлагает «Братизла Бойс». Стач-стач.
1: Бур, да бур, ганеш.

«Кум-кум манья» — это культовый хит лета 2002 года, который неожиданно стал визитной карточкой французской поп-культуры и символом фестивальной жизни. В основе песни лежит традиционный фестиваль «Пена Кум-кум», который ежегодно организует местная ассоциация и проводится в родном для Фелисьена Тариса городе Аму, регионе Ланды, юго-запад Франции. Название «Кум-кум» предположительно означает «напиться», «выпить» и символизирует безудержную радость и энергию праздника. Песня стала не просто летним хитом, но и гимном многих региональных фестивалей и праздников на юго-западе Франции. «Окно в Париж» на волне Моторадио представляет «Кум-кум манья».

0: Вы слушаете программу «Окно в Париж».
1: На волне Моторадио.
2: Песня «Avoir un seul enfant de toi», более известная как «Un enfant de toi», это знаменитая французская поп-баллада, история которой охватывает два десятилетия. Существует две основные версии, сильно отличающиеся по звучанию и настроению. Трогательная и трагичная оригинальная версия 1987 года и более жизнерадостная танцевальная версия в формате дуэта 2002 года. Фил Барни создал эту песню всего за 10 минут, сидя за столом, и изначально не рассматривал ее как потенциальный хит. Несмотря на свою трагичность, песня стала огромным хитом, достигнув первого места в чартах Франции, а затем спустилась на третье и, продержавшись там 23 недели, также получила золотой статус. Песня рассказывает душераздирающую историю мужчины, чья жена умирает при родах, оставляя его одного с сыном. Марлен Дюваль и Фил Барни. «Avoir un seul enfant de toi».

«Je demande à la lune» – «Я спросил у луны». Это баллада о неуверенности в отношениях и страхе быть отвергнутым. Луна здесь выступает как символ далекого и равнодушного собеседника, который не может дать ответа на мучительные вопросы. Мелодия, напоминающая колыбельную, создает горько-сладкое гипнотическое ощущение. Благодаря своему меланхоличному настроению и запоминающейся мелодии, песня стала одним из символов французской поп-культуры и одной из самых успешных в истории группы «Индокитай». Без сомнения, «Je demande à la lune» — одна из самых знаковых песен французской сцены, которая идеально передает чувство грусти и уязвимости перед лицом неразделенной любви. Песня быстро стала хитом во Франции, а затем и во многих странах Европы, разойдясь тиражом более миллиона копий, и это только во Франции. Альбом «Парадис», в который она вошла, также имел успех несколько месяцев спустя. В дальнейшем «Je demande à la lune» получила вторую жизнь. Так, в 2011 году для «Les Enfoirés», кто не знает, это концерты в пользу благотворительной организации «Resto du Coeur» — «Рестораны сердца», предназначенные для бездомных и нищих, была создана альтернативная кавер-версия под названием «On requiert pas la lune», которая была в этом 2011-м гимном шоу «Les Enfoirés». На волнах моторадио «Индокитай». Я спросил у Луны.

Клод М. Барли, известный как MC Solar. Иногда его называют Клод MC. Французско-чадский рэпер целый месяц удерживает первое место. Это у нас уже 33-я и 36-я неделя. Но южные соседи, не переходя Пиренейские горы, берут верх. И это песня про кетчуп. «Азагажи» испанской поп-группы «La Ketchup». Песня стала международным хитом, заняв первое место в чартах 26 стран. В конце года, осталось 7 недель, начинается полный абордаж верхней строчки пьедестала французского хит-парада. А кстати, знаете, что слово «абордаж» — это способ ведения морского боя во времена грибного и парусного флотов, который заключался в непосредственном сближении с кораблем противника, сцеплении с ним и высадке на палубу штурмового десанта для рукопашного боя, и происходит от французского «абордаж» — от «борт», то есть буквально «приставание к борту». Так вот, сразу после этого абордажа La Ketchup отдает верхнюю ступень пьедестала Джонни Алидею с песней «Мари», которая вышла отдельным синглом из его успешного альбома 2002 года «La vie à la mort». «Окно в Париж» представляет Джонни Алидей «Мари».

Как я уже говорила, борьба в конце года не на шутку разыгрывается. Кетчуп снова берет недельное лидерство, но их сменит Ватфор, французская музыкальная группа, участница второго сезона шоу «Pop Stars». Это музыкальное телешоу на канале М6. Группа Ватфор в составе Сирила, Николаса, Эрики и Мони стала победителями масштабного кастинга, организованного телеканалом М6 второго сезона шоу «Pop Stars», целью которого было создание смешанной по гендерному признаку группы после успеха L5 в предыдущем году. Они были выбраны из 15 тысяч кандидатов. Так же, как и Джонни Алидей и Кетчуп, Ватфор выдерживают только одну 48-ю неделю. «Окно в Париж» представляет Ватфор, Плюо.

Песня, которую вы сейчас услышите, была хитом еще в 1983 году в исполнении группы «Бандолеро». Это французский диско-фанк-проект. Версия «Стар Академии» второго сезона была выпущена в декабре 2002 года в качестве коллективного проекта. И это один из самых успешных синглов за всю историю «Стар Академии» во Франции.

Именно в 2002 году состоялась премьера музыкального ани-проекта «Интерстелла 5555» французского музыкального электронного дуэта Daft Punk, где музыка из альбома Discovery 2001 получила полнометражное воплощение. Это укрепило их культовый статус. Daft Punk – «Something About Us».

На этом сегодня все. Вы слушали программу «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую провела я, Ксения Монахова. Повтор программы по понедельникам в 10 вечера, а в подкастах в любое и удобное для вас время. Слушайте, вспоминайте, познавайте и получайте удовольствие с программой «Окно в Париж» на Моторадио. Делитесь передачей с друзьями и близкими. Спасибо, что вы с нами и слушаете нас. Всем au revoir, bonsoir.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: «Артмотогараж». Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: А у вас мальчишки в подчинении? Или по-разному?
2: Ну, если мы найдем прекрасную леди, которая будет готова свой маникюр...
1: так сказать. Я вот как раз вижу ваш маникюр, который сливается.
2: Мне он не мешает работать, это многолетняя привычка.
1: То есть вы самостоятельно не идете, если что-то там поджать, какой-нибудь болт?
3: Ходит. Там еще ее оттащи, попробуй.
2: Ну, все возможно. Но я считаю, что каждый должен заниматься своим делом и на все не разорваться просто. Если надо, да, конечно, но я лично все проверяю.
1: Но здесь большая проблема чистоплотности такой повышенной. Не всегда женщина, ну, в большинстве случаев, возьмется за что-то, ну, прямо вот совсем такое. Вот.
2: Нет, руки по локоть в масле, все нормально, можно.
1: Это редкие, видимо, очень женщины, наверное, да?
2: Но мы особой породы, женщины.
0: Артмотогараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете.
4: Друзья, мы, организаторы фестиваля «Псков Дача Пати», приглашаем вас на наш фестиваль, который пройдет с 17 по 19 июля в гостеприимном городе Псков. Вас ждет 3 дня замечательного праздника, прекрасная музыка, возможность обнять своих лучших друзей и, конечно, вкусная еда. Надеемся на хорошую погоду. «Псков Дача Пати 2026. 7-й мотофестиваль. Ждем всех».
5: Подробности на странице фестиваля ВКонтакте.
6: «Мото Москва» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
7: Километров проехать на Тулице это все-таки больше испытание, чем ехать.
8: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
9: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
10: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
11: Добрались все-таки до Смоленска.
12: Мотогруппировка Скототуризм.
13: Да и я, Шанин.
14: Антон Тульский у микрофона.
15: Дмитрий Васильев.
16: Поближе Лефри из Болгарии.
17: С вами Олег Капкай.
0: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
18: Прямо даже это
19: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то
18: если посмотри. Там аккуратно пройти, посмотришь, там вот, там дорога,
19: а дальше, мне кажется.
20: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в 2 раза больше, чем людей, а кенгуру в 1,5 раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
21: Моторадио. Your lifestyle.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: А чего ждете сейчас? Что-то есть на подходе, о чем можно было бы сказать? А такое непроданное.
2: Непроданное? Ну, у нас, наверное, сейчас остался один мотоцикл с прошлого года. Все прошлогодние ушли, все новые только сейчас пришли. А на подготовке парочка мотов есть из интересного. Прямо сейчас готовим Street Glide на 107-м движке, Heritage на 114-м. Ну, наверное, на этой неделе или на следующей выставим уже на продаже. Триумф Скрэмблер приехал, еще даже не начали готовить, наверное, через неделю будет готов. Это вот прямо то, что прямо сейчас вот из свежего готовится. А так, что стояло, ну, как что стояло, это уже, наверное, не совсем корректный вопрос, потому что очень много мотоциклов сейчас ушло, у нас в целом все маленькое практически ушло.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Golden Hits.

0: analyste financier associé.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
3: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. «Среда джаза».
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.

0: хорошего настроения.
1: Суперзвук 80-х.
2: Добрый день. Вы слушаете Моторадио. У микрофона Александра Ромашова. В эфире программа «Суперзвук 80-х». Сегодня в программе будет звучать разная музыка. Но начну я с очень печальной новости. Дело в том, что пока я готовилась к передаче, я узнала, пришла новость о том, что не стала певицей Бонни Тайлер. Валлийская певица Бонни Тайлер. Ей было всего лишь 75 лет. Я следила за новостями о ней. Еще в мае поступила новость о том, что она была экстренно госпитализирована в Португалии. Там у нее дом. Ирвали тяжелую кишечную инфекцию, пришлось перенести срочную операцию, потом она была введена в кому. В июне она как будто бы вышла из комы, хотя состояние оставалось довольно тяжелым. Ну вот 8 июля 2026 года этой замечательной певицы, увы, не стало. Поэтому начну я сегодняшний выпуск с одной из самых известных песен из репертуара Бонни Тайлер «Holding Out for a Hero». Эта песня была написана и записана ею в 1984 году для фильма «Свободный», «Футлюз». А позже она вошла в ее альбом 1986 года «Secret Dreams and Forbidden Fire». Итак, памяти Бонни Тайлер. Эта песня посвящается этой замечательной певице.

Итак, Бонни Тайлер не стала 8 июля 2026 года. Ну а теперь, собственно говоря, возвращаемся к теме сегодняшней передачи. У нас начинается летняя серия выпусков, в которых я не буду вам представлять ничего такого нового, ну в смысле из той старой музыки 80-х, а будем просто слушать лучшее из того, что уже когда-либо звучало в предыдущих выпусках. Группа Wham, 1984 год и фрагмент из их второго альбома Make It Big, песня Everything She Wants. Напомню, что Wham это Джордж Майкл, Эндрю Риджли. Ну, Джордж Майкл потом, как вы знаете, начал блистательную сольную карьеру, которая закончилась, увы, очень рано. Wham в программе «Суперзвук 80-х».

А это другой британский дуэт Клайми Фишер, который был популярен во второй половине 80-х, 87-й, 88-й год. И вот в 87-м году как раз вышел их международный хит «Love Change Everything». Клайми Фишер – это Саймон Клайми и клавишник, бывший клавишник, кстати говоря, группы Naked Eyes Роб Фишер. Далее в программе итальянское диско Балтимора группа и их дебютный сингл под названием «Тарзан Бой» в программе «Суперзвук 80-х».

немецкая группа, международно разноперстная по своему составу, Bad Boys Blue, и их хит 1986 года «Wanna Hear Your Heartbeat» в программе «Суперзвук 80-х». Действительно, вот он самый суперзвук, который невозможно описать, которым можно только наслаждаться, в том числе и в нашей программе. Далее Johnny Hates Jazz и один из главных хитов этого британского коллектива Shattered Dreams в программе «Суперзвук 80-х». Это фрагмент из их дебютного студийного альбома «Turn Back the Clock», 88-й год. Johnny Hates Jazz.

Modern Talking в программе «Суперзвук 80-х». 85-й год. Это песня из их первого альбома «Do You Wanna». Далее «London Boys», британский дуэт, который обосновался в Германии, и участники которого Эдем Эфраим и Деннис Фуллер погибли оба в 96-м году, а вот в 2024 году продюсеры, которые продвигали этот дуэт, Ральф Рене Мауэ в том числе, решили, видимо, заработать денег и наняли новых участников коллектива. Ну, в общем-то, трудно их осуждать. Не то, что за желание подработать на прекрасных воспоминаниях ностальгических, потому что многим это приносит радость, многие и не знают, как звали оригинальных участников, многие и не знакомы с их трагической судьбой. Но, в принципе, я тоже бывала на концертах в Санкт-Петербурге группы Slade без Ноди Холдера, Смоки без Криса Нормана или Свит без Брайана Коннелли. Ну вот тут сразу без двух участников группы London Boys. Тоже продолжает свои гастроли. London Boys, 89-й год. I'm gonna give my heart в программе «Суперзвук 80-х».

хочу напомнить нашим слушателям, что программа «Суперзвук 80-х» выходит в эфире Моторадио всего лишь с января 2026 года. То есть полгода программе. Конечно, я очень многого еще не успела вам продемонстрировать в эфире, но все еще впереди, все лучше впереди. У меня огромные планы, мне очень хочется и то, и то, и то, и сразу, и как можно больше. Но поскольку я планирую долгий цикл, то надеюсь, что все успеется, все придет со временем. И, конечно же, и рок-баллады 80-х, и хэви-метал 80-х, британский особенно, ну и многое-многое другое. И, конечно, прекрасная танцевальная музыка. Сегодня продолжит наш эфир группа Pet Shop Boys, 87-й год, песня «Rent».

Пола Моцалини, он же Газебо, кстати, ему было слегка за 20, как и многим другим исполнителям, которые были очень популярны в 80-е годы, когда он написал эту песню, вернее, текст написал к ней, а музыку написал Пьер Луиджи Джамбини. Газебо, 83-й год, I Like Chopin. Я обещала вам длинную версию, полную версию, вот она и прозвучала в нашем эфире. Ну и в завершении сегодняшнего выпуска тоже одна из главных песен 80-х, Self-Control, прозвучит она сегодня не в версии Лоры Бренниган, а в версии ее автора, итальянского певца Рафа. Песня вышла в 84-м году и, конечно же, возглавила чарты как европейских, так и других стран, особенно после того, как ее исполнила Лора Бренниган. Это была программа «Суперзвук 80-х», конечно же. С вами была автор-ведущая программы Александра Ромашова. До встречи в эфире.

0: суперзвук 80-х.
1: Вы слушаете Моторадио.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют
1: радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.